0: Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции смотри на videobel.by.
1: Наша. Унеси меня туда, где дождь

0: Топ-чарт Радиус FM.
1: Радиус FM.
0: 20 топовых треков этой недели, которые выбираешь ты.
1: Голосуй.
0: Голосуй на сайте radiusfm.by.
1: Слушай.
0: Слушай Топ-чарт в пятницу в 3 часа дня, в субботу в полдень, в воскресенье в 16:00.
1: Радиус FM.
0: Будь на волне топовой музыки. Радиус FM. Заряжающие треки. Радиус FM. Модная музыка. Радиус FM. Горячие новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки. Наша.

0: Беларуси 4 часа утра. Радиус FM о погоде.
1: Привет, здесь Наталья Еленская. Давай посмотрим, какую погоду нам приготовил новый день. По данным сайта «Погода.бай», сегодня по Беларуси будет переменная облачность и без осадков. Днем в Витебске плюс 23-25, в Минске, Могилеве и Гомеле плюс 25-27, в Гродно 27-29 тепла, в Бресте плюс 28-30. Это все о погоде. Впереди на Радиус FM только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

это «Радиус ФМ». Современные мировые хиты, актуальные новинки, горячие треки. Волна топовой музыки. «Радиус ФМ».

0: Хочешь больше классных эмоций и новых вкусов? Тут есть.
1: Тут есть.
0: Программа Полины Тарасевич об уникальной еде, местах и людях. Слушай в эфире по выходным, а также на сайте в разделе

0: Я Мартини Бьянка, и нам тут любить никто не запретил. Ты полюбила панка, моя хулиганка. Если это сон, меня не буди.
1: Окей, как слушать Радиус FM без радиоприемника?
2: Любимые радиостанции можно слушать на сайте radioplayer.by, а также с помощью мобильного приложения Radio Player Беларусь. Слушайте Radius FM онлайн в отличном качестве и без помех.
3: Radius FM. Горячие треки. Radius FM. Топовая музыка. Радиус FM.

0: Беларуси 5 часов утра. Радиус FM о погоде.
1: Привет, здесь Наталья Еленская. Давай посмотрим, какую погоду нам приготовил новый день. По данным сайта Погода.бай, сегодня по Беларуси будет переменная облачность и без осадков. Днем в Витебске плюс 23-25, в Минске, Могилеве и Гомеле плюс 25-27, в Гродно 27-29 тепла, в Бресте плюс 28-30. Это все о погоде. Впереди на Радиус FM только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: These beautiful things that I've done.
1: Коля, а что ты слушаешь?
2: Радиус FM.
1: А?
2: Радиус FM.
1: Что?
2: Радиус FM.
3: Если тебя спросят, что ты слушаешь, говори, я слушаю Радиус FM.

0: Середина 90-х. Пустые полки магазинов, талоны и дефицит продуктов. На первых всебелорусских народных собраниях ставят жесткую задачу накормить страну. Сегодня Беларусь полностью обеспечивает себя продуктами и входит в мировой топ экспортеров молочной и мясной продукции. Наш знак качества знают на всех континентах.
1: Решения, которые работают на каждого. 30 лет Всебелорусскому народному собранию. Радиус FM.

Слушай Радиус ФМ в любое время. В автомобиле, дома, на работе, в спортзале и на отдыхе. Более 100 городов вещания. Горячие хиты доступны в любой точке Беларуси. Радиус ФМ. Волна топовой музыки. Радиус ФМ. Заряжающие треки. Радиус ФМ. Модная музыка.

Плюс FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Радиус FM о погоде.
1: Привет, здесь Наталья Еленская. Давай посмотрим, какую погоду нам приготовил новый день. По данным сайта Погода.бай, сегодня по Беларуси будет переменная облачность и без осадков. Днем в Витебске плюс 23-25, в Минске, Могилеве и Гомеле плюс 25-27, в Гродно 27-29 тепла, в Бресте плюс 28-30. Это все о погоде. Впереди на Радиус FM только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Уважаемые слушатели, убавьте яркость на радио.
1: Но у радио нет яркости.
2: Это пока.
0: Бетера дарит фрибонус на 1000 рублей и 1000 вращений новым клиентам казино.
2: Некоторые бонусы видно даже по радио.
0: Бетера. Твоему старту большие цифры.
3: Сайт pm.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытка.
4: Вам в чате пишет руководитель, что на работе была проверка. Вроде фото его и про вашу организацию пишет. Говорит, что проверяющий свяжется, и вам надо следовать его указаниям. И опять все срочно. Это так называемый фейк-босс. Мошенники выдают себя за руководителя организации, потом переключают на куратора или иное лицо. Обычно речь идет о необходимости связаться с бухгалтерией, связаться с куратором, юристом, службой безопасности, отправить документы, персональные данные или реквизиты, передать коды подтверждения или иную информацию. Обязательно всегда проверяйте номер телефона, аккаунт отправителя сообщения или звонящего. Если необходимо, свяжитесь с реальным начальником. Не выполняйте срочные переводы денег без дополнительной проверки. Не переводите деньги и не отправляйте документы на основании сообщения, полученного в мессенджерах. Будьте бдительны.
5: Реклама. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: В отдел обслуживания сантехники, вентиляции, отопления, управления эксплуатационно-хозяйственного обслуживания Белтелерадиокомпании требуется электрогазосварщик 5-го разряда, требования, опыт работы в электрогазосварке от 3 лет, навыки работы с технической документацией, знания технологий сварки металлов, умение работать в команде, 5-дневная рабочая неделя. Обращаться по телефону 8017-389-6170.
1: Министерство энергетики Республики Беларусь и Государственное объединение «Белтопгаз» напоминают. Тошнота, сонливость, головокружение и стук в висках – все это признаки отравления угарным газом. Он не имеет запаха, цвета и вкуса, а его высокая концентрация смертельно опасна. Избежать беды поможет извещатель угарного газа. Не бездействуйте. Согласно правилам пользования газом в быту, установите извещатель в своем доме, офисе или на производстве. Ваша ответственность – цена спасенных жизней. Не надейтесь на удачу, защитите себя от трагедии.
2: Уважаемые жители Могилевской области, постановлением Совета министров Республики Беларусь обмен чеков имущества на акции открытых акционерных обществ продлен по 31 декабря 2030 года. Обмен производится в подразделениях АСБ «Беларусьбанк» при наличии паспорта гражданина Республики Беларусь и сертификата чеков имущества. В настоящее время к обмену предлагаются акции около 160 открытых акционерных обществ.
3: Реклама.
4: Тук-тук-тук. Это пробудители.
3: Про легкую дорогу на работу. Про хорошее настроение по утрам. Про тебя и для тебя. Пробудители. Паша Адаковский, Юля Клыгун и Вася Чехов. Пробудители на Радиус FM.

Заходи на сайт radiosfm.by. Слушай эфир онлайн. Смотри названия треков. Скачивай подкасты. Узнавай о новых эфирных проектах и акциях. radiosfm.by. Radius FM. Горячие треки. Radius FM. Топовая музыка. Радиус FM. Актуальные новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: неразрывно связано с риском получения рака.
1: В вашем дымоходе нет тяги? Домашние жалуются на плохое самочувствие и сжатый воздух в доме? Министерство энергетики Республики Беларусь и государственное объединение «Белтопгаз» предупреждают. Неработающие вентиляция и дымоход могут привести к отравлению угарным газом. Не вмешивайтесь в работу дымовых и вентиляционных систем. Не заклеивайте вентканалы. Не присоединяйте к ним дымоотводы и не зашивайте прочистные карманы. Залог безопасности – это регулярная проверка работы вентиляционных систем и дымоходов вашего дома.
2: В отдел обслуживания сантехники, вентиляции, отопления, управления эксплуатационно-хозяйственного обслуживания Белтелерадиокомпании требуется ведущий инженер. Требования: высшее техническое образование, владение ПК Word Excel, опыт работы в эксплуатации инженерных систем приветствуется. Знание ТКП в области систем теплоснабжения, умение читать проектную документацию. Пятидневная рабочая неделя. Обращаться по телефону 8017-389-6170.
3: Реклама. Радиус FM.

0: Беларуси 7 часов утра. Радиус ФМ о погоде.
1: Привет, здесь Наталья Еленская. Давай посмотрим, какую погоду нам приготовил новый день. По данным сайта Погода.бай, сегодня по Беларуси будет переменная облачность и без осадков. Днем в Витебске плюс 23-25, в Минске, Могилеве и Гомеле плюс 25-27, в Гродно 27-29 тепла, в Бресте плюс 28-30. Это все о погоде. Впереди на Радиус ФМ только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Алиса, как слушать музыку без подписки?
1: Все просто. Слушай Радиус FM.
0: Алиса?
1: Уже включаю.
2: Радиус FM. Радиус FM. Топовая музыка в твоей умной колонке, за которую не нужно платить.

0: Беларуси 8 часов утра. Радиус ФМ о погоде.
1: Привет, здесь Наталья Еленская. Давай посмотрим, какую погоду нам приготовил новый день. По данным сайта «Погода.бай», сегодня по Беларуси будет переменная облачность и без осадков. Днем в Витебске плюс 23-25, в Минске, Могилеве и Гомеле плюс 25-27, в Гродно 27-29 тепла, в Бресте плюс 28-30. Это все о погоде. Впереди на Радиус ФМ только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

Забудь про сложные термины и непонятные инструкции. Олеся Матусевич простым языком рассказывает о самых интересных технологических новинках. Технодзен. Слушай в эфире Радио СФМ по будням, а также на сайте

Пройди музыкальный тест и выиграй аэрогриль. Заходи на radiusfm.by. Оценивай хиты, заверши тест, и ты в игре. Не упусти свой шанс на radiusfm.by. Radius FM. Заряжающие треки. Radius FM. Модная музыка. Радиус FM. Горячие новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: 3 до 3 января 2029 года.
1: В радиусе новостей.
2: Всем привет! С выпуском новостей Олеся Матусевич. В Беларуси продолжают ликвидировать последствия разрушительного грозового фронта. На помощь местным лесхозам приехали специалисты со всего центрального района. Больше всего от стихии пострадали Минская, Витебская, Гродненская и Гомельская области. А в одном только Вилейском районе повреждено почти 2000 гектаров леса. Сейчас на расчистке буреломов задействовано более 20 харвестеров. Поваленную древесину оперативно пустят на переработку, на пиломатериалы, щепу и пеллеты, а также отправят на экспорт. Сегодня в Свислочском районе пройдет юбилейный каравай-фест «Батькова булка». Он прославляет местный бренд, знаменитую плетенку, полюбившуюся белорусам после визита президента на производство в 2021 году. В программе фестиваля запланированы дегустации хлеба, конкурс пекарей, мастер-классы по народным ремеслам и выступления артистов. А для размещения многочисленных туристов в этом году дополнительно организовали палаточный городок. В СНГ разработают закон, который поможет привлекать частные инвестиции в крупные инфраструктурные проекты. Речь идет о дорогах, мостах, коммунальных сетях и других объектах. Для этого предлагают использовать специальные инфраструктурные облигации. Работу над документом уже начала Межпарламентская ассамблея СНГ, а первое заседание рабочей группы запланировано на сентябрь. Биоинженеры из Москвы создали гидрогель на основе альгината натрия из бурых водорослей, который ускоряет заживление ран. Гель добавили материал, работающий как естественный фермент, и поместили его в капсулы для разрастания в первые сутки после травмы. Эксперименты показали, что гидрогель не токсичен для клеток кожи и стабилен в течение нескольких дней. В будущем технологию планируют использовать как основу для биосовместимых покрытий, восстанавливающих кожу и слизистые оболочки. И в заключение. На Радиус ФМ последние дни музыкального теста. На кону современный аэрогриль, и победителя мы узнаем уже в четверг, 20 августа. Успей зайти на radiusfm.by, оцени фрагменты песен и обязательно заверши тест до конца, чтобы оказаться в списках участников. Формируй эфир и лови удачу на radiusfm.by. Это все новости. О погоде далее. По Беларуси сегодня переменная облачность, преимущественно без осадков. В Витебске днем 23-25 выше нуля, в Гомеле, Минске и Могилеве днем плюс 25-27, в Гродно днем 27-29, а в Бресте днем плюс 28-30. Прогноз погоды подготовлен по данным сайта Погода.бай.
1: Радиус FM. Волна топовой музыки.

подругами весело под повело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывало.

0: Радиус ФМ о погоде.
1: Привет, я Олеся Матусевич и сейчас расскажу о погоде. Как пишет сайт Погода.бай, сегодня по Беларуси переменная облачность, преимущественно без осадков. В Витебске днем 23-25 со знаком плюс, в Гомеле, Минске и Могилеве днем 25-27 выше нуля, в Гродно днем плюс 27-29, а в Бресте днем 28-30. Ты слушаешь Радиус ФМ, далее в эфире только топовая музыка.
0: Реклама. Выберем народные марки вместе. Премия потребительского признания «Народная марка» приглашает поучаствовать в народном голосовании за любимые бренды и услуги массового спроса. Заполняйте анкеты премии на сайте народнаямарка.бай. Поддержите любимых отечественных производителей.
2: Реклама. Понимать людей – это суперсила. Прокачивай ее с Натальей Ленской в программе «Вселенские истории». Слушай в эфире «Радиус ФМ», а также на сайте в разделе «Подкаст».

Свежий трек на Радиус FM. Тедди Свимс. Мистер Ноу Ит Олл.

0: зрительского признания «Народная марка» приглашает поучаствовать в народном голосовании за любимые бренды и услуги массового спроса. Заполняйте анкеты премии на сайте народнаямарка.бай. Поддержите любимых отечественных производителей. Реклама.
1: Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом, лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции смотри на videobel.by.
2: Радиус FM. Горячие треки. Радиус FM. Топовая музыка. Радиус FM. Актуальные новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Беларуси 10 часов утра. В радиусе новостей.
1: Доброе утро. С выпуском новостей Олеся Матусевич. В эти выходные по всей Беларуси ожидается потепление. Жаркая погода наверняка привлечет многих к водоемам. Поэтому спасатели и освод настоятельно рекомендуют соблюдать меры предосторожности. Купаться только в специально оборудованных местах, не заходить в воду в состоянии алкогольного опьянения, избегать резких погружений в холодную воду и ни в коем случае не оставлять детей без присмотра. Полесье зовет. Сегодня на территории Национального парка Припятский проходит 9-й международный фестиваль этнокультурных традиций «Зов Полесья». В этот раз он посвящен женскому образу. На 13 подворьях Гомельской и Брестской областей посетителей познакомят с кулинарным наследием, ремеслами и традиционной одеждой. Ключевым событием станет вручение звания «Гоноровый поляшук» за вклад в развитие региона. Первым его обладателем стал президент Беларуси. Инфляция в США выросла на 0,1% за месяц и на 3,4% за год, что совпало с прогнозами экономистов. Лидером роста цен стало жилье, в то время как стоимость энергоносителей показала снижение. Повышенная инфляция продолжает оказывать серьезное финансовое давление на американские семьи, особенно с низкими доходами. В Китае появятся растения, которые светятся сами по себе. Уже этой осенью в Пекине откроется теплица со светящимся кафе. Ученые с помощью искусственного интеллекта продолжают усиливать свечение и разрабатывать разноцветные морозостойкие сорта растений. В будущем их планируют высаживать вдоль дорожек и в парках для экономии электроэнергии. Только по 31 августа в ювелирной сети Зика большая летняя распродажа. Выбирайте ювелирное украшение и наручные часы с выгодой до 70%. Зика – ваши драгоценные моменты этого лета. Подробности акции на zika.by и по телефону 8029-324-66-66. Это все новости. О погоде далее. По Беларуси сегодня переменная облачность, преимущественно без осадков. В Витебске днем 23-25 выше нуля, в Гомеле, Минске и Могилеве днем плюс 25-27, в Гродно днем 27-29, а в Бресте днем плюс 28-30. Прогноз погоды подготовлен по данным сайта Погода.бай.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Пробудители на Радиус FM. Топовые моменты для слушателей старше 16 лет. Вот это поворот!
1: Японец в мексиканском ресторане объелся бесплатными чипсами с сальсой. Казалось бы,
2: как не жалко.
3: Ну и не с танцами же, правильно я понимаю речь?
1: Угу. Да, так как ресторан мексиканской кухни, то его, ну, как бы поджидало куда большее удивление, чем он рассчитывал. Потом он поделился в интернете своими впечатлениями, рассказав, что они его так поразили, которые вот чипсы, которые поставил официант на столик, еще до того, как он даже сделал заказ. Оказалось, что подарок от заведения, вот эти чипсы, это подарочек для каждого гостя. А когда герой этой истории съел все чипсы, на столе немедленно появилось новое блюдо с этими чипсами.
3: Хорошо.
1: Официант сказал, не переживайте, чипсы с сальсой безлимитные.
2: Комплимент от заведения.
1: Да, казалось бы, ну, очень приятно, да, горшочек не варит.
3: Да, да, да.
1: Но при всех положительных моментах этой ситуации, окончание истории не очень обрадованный японец уничтожил 3 порции этих чипсов. После этого, ну, как бы, получив немножечко не очень ответку от собственного...
2: Вот организма. Ему был лайфхак, если честно, после, ну, вот, сальсой, особенно вот этой вот истории, туалетная...
3: Попробовать румбу.
2: Туалетная бумага в морозилке, это тема для него должна.
3: А, ты про это, я понял тебя. А мне, знаешь, вот вся эта ситуация, что напомнила, это как вот ты приезжаешь к бабуленьке или к мамуле приезжаешь в гости, ты уже наелся, у тебя живот уже отодвигает стол вперед, да, после чего она говорит, иди мой ручки, сейчас будем кушать, все уже почти готово.
2: Да.
3: Понимаешь? Странно, что при такой, кстати, любви к халяве он не остановился на этом. Он все равно сделал заказ, скушал вилочку и понял, что все.
0: Шоу «Пробудители» на Радиус FM.

0: Пробудители на Радиус FM. Топовые моменты для слушателей старше 16 лет. Нейростендап.
1: Я знаю, что многие меня осудят прямо сейчас, особенно девушки. Но Wildberries — это смерть. Wildberries — это приложение, которое забирает у меня просто бесполезное душу. Время, чтобы вы понимали. За последние полтора месяца я очень углубился в эту систему, решил немножечко...
2: Тебя углубили в эту систему.
1: Да, не сам я.
2: Не сам.
1: В общем, история какова. Поназаказывал я, в общем-то, всяких вещей, там всего такого.
2: Ты?
1: Да, я с Wildberries. Первый раз в жизни. Вчера пошел, все померил, мне не подошла ни одна вещь. Я, очень сильно ругался там вот в этой вот всей истории. Я понимаю, что продавцы, которые сидят в самом пункте выдачи, ни в чем не виноваты. Я им ни слова не сказал. Я просто сказал, что приложение конченое, извините, пожалуйста. Вот это вот все от лукавого. Надо ходить в магазины, как бы, и все будет чудесно. И мне девушка на это спокойно моя говорит: так скажи размеры побольше.
2: А так можно?
1: Я говорю, нет, я в эту вот... а понимаете, я-то не один день выбирал. Я сидел прям, я очень много времени потратил, и это впустую потраченное время.
2: Ты не то, что долго выбирал, ты еще потом приехал, все это померил и расстроенный отдых. Ты потратил не только время, но еще и чувство и энергию.
1: Штаны какие красивые были.
2: Видишь, это...

0: как будто личными усилиями могут договориться с дождем. Самое смешное – галерея телефона. Открыл найти одну фотографию, а через 20 минут уже рассматриваешь скриншоты, мемы и чек из магазина за 2022 год. И ведь все эти приложения создавались, чтобы помогать людям. Но человек настолько талантлив, что способен превратить в развлечение даже прогноз погоды и поиск зубной пасты.
1: Да, мы талантливы, и что ты с этим сделаешь?
2: Шоу «Пробудители» на Радиус FM. Реклама.
3: Хочешь зарабатывать на своих сбережениях больше? Вкладывайся в Добробыт. Фиксированная ставка 12,9% годовых на 13 месяцев. Пополнение вклада в первые 3 месяца и ежедневная капитализация позволят получать дополнительный доход. Подробности по телефону 5-222-111 и на сайте bankdobrobyt.by. Банк Добробыт. Мы заботимся о вашем благополучии.
4: Светофор.
5: Папа, заводи мотор. Мы едем в светофор. Чтоб семья довольная была, в светофор спешить пора. Там товаров много, покупателям подмога. Цена радует и привлекает. Светофор в экономии толк знает.
4: Светофор.
6: Список в школу впечатляет. Вся зарплата улетает. Что же делать? Как нам быть? Ведь на все должно хватить.
7: Кредит «Наличная» от банка «Добробыт» – простое решение важных вопросов. Без справок и поручителей. Решение по заявке в течение часа. Теперь на все хватит для первоклассников и опытных школьников. Подробнее по телефону 5-3-2-3-1 и на сайте bankdobrobyt.by.
8: Галя, у нас замена! Бесплатные Белвеб-кассы подвезли.
9: Замените старое кассовое оборудование и терминалы на бесплатные Белвеб-кассы с расчетно-кассовым обслуживанием и доступным эквайрингом в банке Белвеб. Подробности на belweb.by или по номеру 7209.
8: А моя смена окончена. Пойду открывать свой бизнес с банком Белвеб.
2: Реклама. Радиус FM.

0: Пробудители на Радиус FM. Топовые моменты для слушателей старше 16 лет. Пока ты спал.
1: История о собаке. Спасшая из воды человека должна была быть трогательной. Но не тут-то было. В общем, проходили учения по дрессировке собаки, да, служащие в вооруженных силах Китая. Моделировали ситуацию. Тонущий человек.
2: Так.
1: Тонущим человеком был тренер собаки. Естественно, собака прыгнула в воду, молниеносно поплыла сзади, тянув за собой спасательный круг. Поплыла, подплыла прямо к утопающему человеку, посмотрела ему в лицо и говорит... Так ты ж тренер мой, ты ж умеешь плавать. Че ты меня тут потревожил просто так? И уплыла назад.
2: Молодец.
1: Ситуация передана дословно, потому что собака знает, что тренер умеет плавать. То есть тут как бы скорее, ну, не ненависть, не типа, а тонешь, ну, ты и тони. Ты меня там обделил каким-нибудь лишней сосиской.
2: От того, как он тренирует,
1: ну, хотя,
2: и как кормит,
1: возможно,
2: конечно.
1: Да.
3: Слушай, прикольно.
1: Потом ситуацию они разыграли, в итоге человек из воды она все-таки спасла, но уже не тренера.
2: Но уже не тренера.
3: Мне кажется, что если бы меня моя девушка спасала из воды, она бы видела, что это оно, она подплыла ко мне, такая, так ты ж умеешь.
2: Так ты ж умеешь.
3: И все.
2: Ну да, девчонки часто так делают. Здесь, понимаешь, что главное, чтобы эту собаку не допускали до других собак, чтобы она им не рассказывала об этом. Потому что, мне кажется, это какая-то уникальная собака, которая впервые в жизни включила логику, узнала своего тренера и не стала его спасать. А что, если она придет и расскажет всем остальным?
3: А вот это уже страшно.
0: Шоу «Пробудители» на Радиус FM. Радиус FM о погоде.
4: Привет, я Олеся Матусевич и сейчас расскажу о погоде. Как пишет сайт Погода.бай, сегодня по Беларуси переменная облачность, преимущественно без осадков. В Витебске днем 23-25 со знаком плюс, в Гомеле, Минске и Могилеве днем 25-27 выше нуля, в Гродно днем плюс 27-29, а в Бресте днем 28-30. Ты слушаешь Радиус FM, далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Топ-чарт Радиус FM.
1: Радиус FM.
0: 20 топовых треков этой недели, которые выбираешь ты.
1: Голосуй.
0: Голосуй на сайте radiusfm.by.
1: Слушай.
0: Слушай Топ-чарт в пятницу в 3 часа дня, в субботу в полдень, в воскресенье в 16:00.
1: Радиус FM.
0: Будь на волне топовой музыки.

0: Пробудители на Радио ФМ. Топовые моменты. Для слушателей старше 16 лет. Смотри, что нашел.
1: Ученые предположили, что интервальное голодание может снизить депрессивное поведение.
2: Ух ты.
1: И решили это проверить, естественно, на мышах.
2: Ну, а на ком еще? Да, них же депрессии много в жизни.
1: У них вообще много проблем.
2: Да.
1: В ходе эксперимента самцов мышей подвергали хроническому стрессу в течение 2 недель. Одна группа питалась без ограничений, а вторая вот как раз-таки сидела на интервальном голодании. Вот животные, которые интервально голодали, демонстрировали меньшую пассивность. Сохраняли интерес, ну, так сказать, как Вася скажет, как они сохраняли интерес ко всему, как они это поняли? Им было интересно сахароза, а это показатель, когда вот ты не такой депрессивный, и в целом тебя в жизни что-то интересует.
2: Юленька, меня вообще смутило, что для крыс создали, для мышек крысок
1: какие-то
2: создали
1: условия.
2: Какие-то стрессовые условия. Что? Ну, что там было? Включали-выключали свет, поливали их кипятком. Что происходило? Какой стресс? На работу не хочет мышь походить? В 5 утра подставать? Ну, так что да, извини.
1: Да, с помощью этого они установили, что как раз-таки мышки, которые голодали интервально, были меньше подвержены стрессу, и в целом у них все было намного лучше. С чем это связано? Дело в том, что как раз-таки голодание, оно восстанавливает целостность миелина. Это такой защитный слой наших нервных волокон, и оно изменяет состав кишечной микробиоты. А говорят же, что вот второй мозг в кишечнике.
2: Да,
1: видимо, это изменение как-то положительно повлияло на психику.
2: Я не знаю, на мышах окей, сработало, на людях, мне кажется, нет, потому что если я представлю, что вот этот мой прием пищи, он последний, и следующий будет через 16 часов, я сразу же впаду в депрессию. Вот ровно в этот же момент, потому что вокруг столько всего вкусненького, а я и так вынужден себя ограничивать на то время, пока я сплю. Мне этого времени уже достаточно, что я не ем, поэтому мне такое не надо.
3: Знаешь, у некоторых ребят интервальное голодание бывает после того, как бурно прошли выходные, вот эти вот, потом кушать просто, физически не хочется.
0: Шоу «Пробудители» на Радиус ФМ. Реклама. Царское золото объявляет знойную распродажу только по 31 августа. Выбирайте ювелирные изделия из золота и серебра со скидками до 85%. Спешите выбрать лучшее для себя в царском золоте. Подробности на сайте Царская Бай и по телефону +375 29 716 44 44.
4: На выходные погулять в старом городе прибывает любознательная Аня. Всем желающим тоже отдохнуть и пожить в центре просьба остановиться на куфар путешествия.
0: Все для школы в «Буквоежка». Собери ребенка в школу за 15 минут.
5: Ами. Акция «Мегашоппинг». Только с 7 по 20 августа. Подвесное кресло. Всего за 299 рублей. Ами.
6: Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
7: Мегахэнд! 22 августа открытие магазина «Мегахэнд» в Светлогорске. «Мегахэнд» – сеть магазинов одежды и обуви из Европы. Запоминайте адрес: улица Калинина, 6, ТЦ «Березки». Подробности на сайте megadefishand.by.
0: Реклама. Радиус FM. Волна топовой музыки. Наша.

Хочешь больше классных эмоций и новых вкусов? Тут есть. Программа Полины Тарасевич об уникальной еде, местах и людях. Слушай в эфире по выходным, а также на сайте в разделе подкасты. Радиус FM. Заряжающие треки. Радиус FM. Модная музыка. Радиус FM. Горячие новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки. They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my love, I take one look at you, you're taking me.

0: Пробудители на Радиус FM. Топовые моменты для слушателей старше 16 лет. Улыбнула.
1: Короткая и просто жизненная. Угу. Нос зачесался, печень вздрогнула.
2: Действительно жизненная. У меня, знаешь что, я вот, она не столько смешная, сколько, опять же, я обожаю вот эту игру слов, которую можно применить в мире. Смотрите. Ох и жгучий перец. Врагу не пожелаешь. Вкусная такая, хорошенькая.
3: Первое правило женского бойцовского клуба. Все должны знать о женском бойцовском клубе.
0: Шоу «Пробудители» на Радиус FM.

0: дней до 3 января 2029 года.
1: В радиусе новостей.
2: Всем привет! С выпуском новостей Олеся Матусевич. Министерство по налогам и сборам напоминает автовладельцам о приближении сроков уплаты транспортного налога. Извещения о начисленных суммах будут направлены гражданам по почте либо загружены в личный кабинет плательщика не позднее 1 октября. Оплатить начисленный сбор нужно до 16 ноября. Внести средства можно как досрочно, так и частями через систему ЕРИП. Работать без звезд Беларуси больше не получится. В стране готовятся ввести обязательную 5-звездочную сертификацию для всех гостиниц. Пока оценка уровня сервиса остается делом добровольным, но Национальное агентство по туризму намерено провести жесткую ревизию рынка. Чтобы получить даже базовую единицу, отельерам придется обеспечить гостей как минимум горячей водой, интернетом и телевизором. Тем, кто до этого стандарта не дотягивает, грозит временная приостановка работы. Таиланд намерен ввести новый сбор для иностранных туристов. Сумма платежа составит примерно $14. С прибывающих самолетами плату начнут взимать в начале следующего года, а на наземных и водных пунктах пропуска систему отладят позже. Собранные средства пойдут на развитие инфраструктуры и страхование гостей, которые перекроют многомиллионные неоплаченные счета в местных больницах. В Великобритании откроют двухэтажный магазин сливочного пива по вселенной Гарри Поттера. В здании воссоздадут популярные локации франшизы, включая Косой переулок, автобус «Ночной рыцарь» и банк «Гринготс». Запуск приурочен к 25-летию первого фильма и анонсирует релиз нового сериала HBO. Обещают, что масштаб проекта будет сопоставим с «Игрой престолов». Выход долгожданной адаптации запланирован на 2027 год. И последнее. Наполни свой дом топовой музыкой в одну секунду. Команда «Алиса, включи Радиус FM» запустит наш эфир на твоей умной колонке. Никаких платных подписок, только топовая музыка. Это все новости. О погоде далее. По Беларуси сегодня переменная облачность, преимущественно без осадков. В Витебске днем 23-25 выше нуля, в Гомеле, Минске и Могилеве днем плюс 25-27, в Гродно днем 27-29, а в Бресте днем плюс 28-30. Прогноз погоды подготовлен по данным сайта «Погода.бай».
1: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Пробудители на Радиус FM. Топовые моменты для слушателей старше 16 лет. Вот это поворот!
1: Мужчина вылез из окна 27 этажа в поисках бессмертия.
2: Очень
1: перед
2: хорошо.
1: Этим знатно навернул грибов.
2: О, с этого надо было начинать.
1: Да, да. Дело в том, что главный герой этой истории употребляет в пищу лесные грибы.
2: Угу.
1: И вот он употребил две порции грибочков. Одну он съел сразу, вторую оставил на потом, на следующий день дотерпел.
2: Как будто потом настанет.
3: Ребят, если да? что, да. осуждаем очень сильно.
2: Не, подожди, вот сейчас осуждение. Здесь очень важно об этом сказать. Да. Это не химическая да. история, которую перепродают из рук в руки. Это реальные
1: просто
2: грибы,
1: типа
2: которые не запрещены,
1: шампиньоны.
2: Которые растут у них в лесу.
1: Угу. Да.
2: Понимаешь?
1: Все, второй день, второй раз грибочки
2: потом 9
1: он ест,
2: дней,
1: запивает 40. Алкоголем, но он не учел или как бы, ну, предпочел лучше не думать о том, что эти грибы, они как бы известны не только отличным вкусом, но и легкими нейропсихотропными свойствами. То есть как бы они вызвали у него галлюцинации. Он начал вылезать в окно с 27 этажа, потому что он решил преодолевать невзгоды и достичь бессмертия. Хорошо, что сосед как бы с этажа ниже, он все это увидел и вытащил бедолагу в свою квартиру.
3: А, ребят, то есть это получается, я когда влепили вот этими вот маслятами, опятами все это закусываю, да. то получается...
1: Хорошо, что ты делаешь на первом этаже.
3: Не из-за жидкого зла вот этого я чувствую себя богом бессмертным, а из-за грибочков этих.
2: Можно сказать, что ты нашел какую-то такую долю бессмертия. Мне, знаешь, вот если ты любишь острые ощущения, а наш вот этот герой, китаец, абсолютно точно любит острые ощущения, мне в этом плане больше нравится наш Зефир. Никаких тебе непредсказуемых результатов, ты точно знаешь, чем для тебя закончится его принятие.
3: Вау!
0: Шоу «Пробудители» на Радиус FM.

0: Пробудители на Радио ФМ. Топовые моменты для слушателей старше 16 лет. Нейростендап.
1: В тему житейских проблем решил поделиться историей. В общем, как-то, ну, годик, наверное, назад я вспомнил, улыбнулся просто. Сидели мы с другом в ресторане. И звонит мне моя дорогая, любимая, вторая половинка. Моя вот единственная.
2: Проснулась,
1: да,
2: уже, поняли,
1: неповторимая. Да. И говорит: я кушать хочу.
2: Так.
1: Я говорю: хорошо, без проблем. Я как раз сейчас в ресторане. Я закажу тебе и отправлю доставкой. Вообще никаких проблем. А что ты мне закажешь? Я говорю: я не знаю. Я сейчас сфоткаю меню, тебе скину и отправлю.
2: Хорошо,
1: я сфоткаю ей полностью все меню.
2: Да.
1: Отправляю. Перезваниваю. И она мне говорит: я не знаю. Что ты мне закажешь? Я говорю: ты хочешь рыбу или мясо? Я не знаю.
2: Что-нибудь вкусного.
3: Как в самолете, курица или рыба?
1: И она говорит: я голодная.
2: Да.
1: Она продолжает говорить: я голодная.
3: Вот такое-то, значит, спрашивает.
1: Проходит еще буквально пару минут: я голодная. Ну, то есть тон повышается. Я говорю: что ты кричишь на меня? Я тебе скинул меню, выбери, я тебе отправлю, поешь, и будешь не голодная.
2: Да, и добрая.
1: В общем, ребят, 40 минут диалога.
2: О, Господи.
1: 40 минут. Она не поела.
2: Уже бы шоу.
1: Она не поела, и мы чуть не разошлись. Чтоб вы понимали.
2: Потрясающе.
1: Нет, ну сейчас, конечно, мы вот буквально недавно вспоминали эту историю, очень сильно смеялись этого, она просто устала на работе и все такое. Но это, наверное, одна из самых абсурдных причин для ссоры, которая только могла произойти в принципе в жизни. Я ее, наверное, за вот эти вот маленькие причины обожаю очень сильно.
2: И у человека сотни таких причин, но интересно понять, что об этом думает искусственный интеллект.
4: Люди могут поссориться из-за чего угодно. Иногда причина настолько нелепая, что уже через час никто не помнит, с чего все началось. Например, вечный вопрос: кто выключил свет в коридоре? В какой-то момент это обсуждается так, будто речь идет о государственном бюджете. Есть еще споры из-за температуры. Одному жарко, другому холодно. Один открывает окно, второй закрывает. По сути, это соревнование времен года. Отдельный уровень ссора из-за того, кто сказал: «я не голоден». Потому что все знают, если человек сказал, что не хочет есть, через 5 минут он обязательно попросит половину чужого блюда. Люди могут обидеться из-за точки в сообщении. Не из-за слов, из-за точки. Потому что она была поставлена слишком холодно. Самое смешное – споры о том, как правильно загружать посудомойку. В этот момент обычные люди внезапно становятся инженерами и экспертами по тарелочной логистике. И ведь понимают, что причина ерундовая. Просто иногда человеку нужен не повод для ссоры, а зритель для своего плохого настроения. Поэтому самые громкие конфликты часто начинаются с фразы «я просто спросил».
2: И вот с этого потом успокойся.
1: Сам успокойся.
2: И все.
0: Шоу «Пробудители» на Радиус ФМ. Реклама.
5: Найти ответы – не вопрос. Особенно если вы знакомы с дизайнером, фитнес-тренером, переводчиком, поваром, учителем, аналитиком. И это лишь малая часть ролей искусственного интеллекта.

0: Медикамент. Смертикамент. Лекарственный препарат для симптоматического лечения диареи у взрослых и детей. Применяется в комплексной терапии с раствором для регидратации. Лекарственный препарат перед применением ознакомьтесь с инструкцией. Имеется противопоказание. Нежелательная реакция. Разрешено применение у детей старше 2 лет. Не рекомендуется применение во время беременности и лактации. Курс лечения 7 дней. Реклама. Производитель Медонапас.
1: Горячее предложение в 3 цены по 18 августа. Акция 2 по цене 1 на товары для школы. Цветная бумага. Рубль 29 за 2 упаковки. Пластилин 3,90 за 2 упаковки. Подробности на сайте 3цены.бай или по телефону 7300.
2: 3 цены. 3 цены.
3: Бренд «Бутик Авто» уверенно подтверждает лидерство. По итогам конкурса «Народный выбор» сеть автохаусов «Бутик Авто» получила гран-при в категории «Авто» и первое место в номинации «Автохаус-2026». По результатам конкурса «Бренд года 2025» бренд «Бутик Авто» стал обладателем золота премии потребительских предпочтений, еще 2 золотых и 1 серебряной награды за сильную маркетинговую стратегию. Сегодня сеть автохаусов «Бутик Авто» — это 25 филиалов по всей стране. Выбирайте автомобиль на сайте butikavto.by. «Бутик Авто» — авто с пробегом без сомнений. Спасибо клиентам за доверие.
4: Реклама. «Радиус FM» — волна топовой музыки.

0: дай. Пробудители на Радио СФМ. Топовые моменты для слушателей старше 16 лет. Пока ты спал.
1: А потому что она не смогла улететь за границу из-за того, что ее сын нарисовал динозавров в ее паспорте.
2: Молодец, малыш, умница.
1: Да, очень как здорово. Бы, чтобы вы понимали, ей нужно было лететь за границу в командировку. Так. И она собирала вещи, как бы, ну, и в запаре не, даже не заметила, как ее сынишка подобрался к паспорту и принялся там что-то делать.
3: Наверное, сын думал, что мамка навсегда вещи собирает, поэтому так сделал.
2: А он не просто не знает, что обычно папы так делают.
3: Не, они берут авоську и идут за хлебом. Зачем за границу? Ну, да,
1: ну, конечно же, там его открыли, посмотрели, она говорит, ну, что, все, да, они такие, ну да, как бы, извините, пожалуйста, такой паспорт, ну, как бы считается испорченным и недействительным. Но ей пришлось доплатить деньги, чтобы поменять паспорт, во-первых, в срочном порядке. Угу. Ну и, конечно же, полюбоваться на ребенка, которая не испытывала ни малейших угрызений совести.
2: На любимого.
1: И просто смотрела на маму и улыбалась.
2: Сыночка, корзиночка.
3: Я вот просто думаю, насколько сейчас родители отличаются от родителей в наше время. Если бы я разрисовал бате паспорт непосредственно перед каким-нибудь там, например, отпуском,
2: нет,
3: по которому он собирал
2: что?
3: Год, детдом — это лучшее, что со мной бы случилось. Ты дома кружку разбивал и слышал вот это сакраментальное: давай, бей, мы же богатые. Потом педагогический подзатыльник, и только потом тебя вроде как отпускали из этой ситуации, а здесь паспорт.
2: Да, и плюс ко всему, мне кажется, что еще в оконцовке мне бы сказали, у тебя есть неделя для того, чтобы найти деньги нам на отдых. На
3: или собрать вещи и уехать отсюда.
0: Шоу «Пробудители» на Радиус ФМ. Радиус ФМ о погоде.
4: Привет, я Олеся Матусевич, и сейчас расскажу о погоде. Как пишет сайт Погода.бай, сегодня по Беларуси переменная облачность, преимущественно без осадков. В Витебске днем 23-25 со знаком плюс, в Гомеле, Минске и Могилеве днем 25-27 выше нуля, в Гродно днем плюс 27-29, а в Бресте днем 28-30. Ты слушаешь Радиус ФМ, далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус ФМ. Волна топовой музыки.

0: Пробудители на Радио ФМ. Топовые моменты для слушателей старше 16 лет. Смотри, что нашел.
1: Рекомендация от меня называется «Очень страшное кино». Ну, описание простое. Классическое. Спустя 26 лет после погони за подозрительно знакомым убийцей в маске герой снова оказывается на его мушке. И ни один фильм ужасов не застрахован от этого.
2: Да, слушай, нормально. Я тогда, знаешь, от ужасов немножко перейду к моему любимому жанру. Это когда вот кто-то оказывается заперт в какой-то ограниченной территории и начинается вот этот вот экшон. Фильм называется «Колония».
3: Что начинается?
2: Экшон. Южная Корея, пусть тебя это никак не пугает, потому что он все-таки ту же игру в кальмара никто не отменял, да и прочие ребята стараются
3: Поезд
2: делают.
3: Поезд в Пусан, простите,
2: да,
3: пожалуйста.
2: На секундочку, и это одно из немногих, что сейчас можно законно посмотреть, да, Южная Корея, Турция. Итак, во время конференции по биотехнологиям опасный вирус вырывается на свободу, и люди, которые оказались, ну вот на этой презентации в неком большом торговом центре, они оказываются заперты там, и там начинается вот это все действие. Два часика идет фильм, ну, я думаю, что хотя бы раз глянуть точно стоит.
3: У меня такая штучка называется «Властелин вселенной». Если честно, боевик, фантастика, фэнтези, но по афише я бы, наверное, добавил еще чуть-чуть комедии, потому что над афишей они не старались. «Властелин вселенной». Адам, 10-летний принц планеты Этерния, терпит крушение на космическом корабле и попадает на Землю. Спустя 15 лет принц отправляется на родную планету, которая теперь находится под гнетом Скелетора. Чтобы одолеть опасного противника, в общем, главному герою предстоит раскрыть свое прошлое, объединить силы с союзниками и стать каким-то там крутым хименом. Это вот так у них называется. Самым могущественным человеком во вселенной. Самое прикольное, что в главной роли Джаред Лето. Да, вот это будет как бы интересненько. Походи, смотри.
0: Шоу «Пробудители» на Радиус ФМ. Реклама.
4: Большая распродажа в «Автосеть». Скидки на все шины до 50%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай. Акция действует до конца августа. Звоните 5-100-600. «Автосеть». За шинами к нам.
5: Ами. Акция «Мегашоппинг» с 13 по 20 августа. Компьютерное кресло всего за 65 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
6: На выходные в домик у озера прибывает выгоревший Семен. Всем желающим тоже круто отдохнуть, просьба остановиться на куфар путешествия.
7: Ну что, список покупок в школе закончился?
8: Угу. Если наша классная не пришлет новый.
7: И что делать?
9: Ехать в Билбланк!
7: Билбланк. Более 100 магазинов по всей стране. Все для школы в одном месте по выгодным ценам. Ассортимент на сайте shop-bilblank.by.
10: Мы возвращаемся домой за важными моментами в нашей жизни, которые остаются с нами надолго. Как и кухня «Зов». Мы создаем мебель для жизни.
11: Мегахенд! 22 августа открытие магазина Мегахенд в Светлогорске. Мегахенд – сеть магазинов одежды и обуви из Европы. Запоминайте адрес: улица Калинина, 6, ТЦ «Березки». Подробности на сайте megadefishand.by.
0: Реклама. Радиус FM. Волна топовой музыки. Наша.

0: Пробудители на Радиус FM. Топовые моменты для слушателей старше 16 лет. Улыбнула.
1: Мой айфон так увлеченно покрывается трещинами, что я уже начинаю, если честно, надеяться, что из него скоро вылупится айфон поновее.
2: Нет, не вылупится. У меня вот такая, девчонки точно оценят, я думаю, что Юльке понравится. Выпил Иванушка из козьего копытца, а ничего не случилось. Как был козлом, так и остался.
1: Хорошо.
3: А у меня такая интимная. Ваня, что-то у меня голова разболелась. Ты что, опять меня хочешь?
0: Шоу «Пробудители» на Радиус FM.

0: Білорусі полдень. В радіусі новостей.
1: Привет, в студии Олеся Матусевич. Президент Беларуси приехал на 9-й международный фестиваль этнокультурных традиций «Зов Полесья» в агрогородке Лясковичи. На церемонии открытия глава государства назвал Полесье исторической прародиной славян и важной объединяющей площадкой для братских народов. В своем выступлении он вспомнил первые поездки в регион в 90-х годах и совместную косьбу с местными жителями. По словам Александра Лукашенко, именно тот искренний разговор с полешуками предопределил его главное президентское кредо – открыто говорить с людьми и работать для их блага. С 1 сентября в белорусских школах стартует пилотный проект по углубленному изучению естественных наук для восьмиклассников. Эксперимент затронет математику, физику, химию и биологию, на которые будет выделяться по 7 уроков в неделю. Для реализации программы разработаны специальный учебный план и новые программы повышенного уровня. Самый большой в России магазин белорусских товаров открылся в Архангельске. Мультибрендовое пространство «Белорусская деревня» объединило продукцию более 30 отечественных производителей. На полках представлено свыше 1000 наименований молочных и мясных изделий, а также сладостей. В торжественном открытии приняли участие губернатор Архангельской области Александр Цибульский и генконсул Беларуси в Санкт-Петербурге Николай Рогожник. Привычка или ментальная защита? Ученые объяснили, почему покупатели из раза в раз выбирают в магазине одни и те же товары. Привычная корзина экономит время и ментальные ресурсы, так как человеку не нужно заново изучать цены и ассортимент, а также защищает от разочарования и неоправданных трат. Эксперты рекомендуют не обновлять рацион слишком резко за один подход. Это вызывает стресс и подавленность. Только по 31 августа в ювелирной сети Зика. Большая летняя распродажа. Выбирайте ювелирные украшения и наручные часы с выгодой до 70%. Зика. Ваши драгоценные моменты этого лета. Подробности акции на zika.by и по телефону 8029-324-66-66. Это все новости. Прогноз погоды далее. По Беларуси сегодня переменная облачность, преимущественно без осадков. В Витебске днем 23-25 выше нуля, в Гомеле, Минске и Могилеве днем плюс 25-27, в Гродно днем 27-29, а в Бресте днем плюс 28-30. Прогноз погоды подготовлен по данным сайта «Погода.бай».

0: Топ-чарт Радиус FM с Кириллом Громовым. Для слушателей старше 16 лет.
1: Ну что, мы закрываем рабочий чат и выдыхаем, официально влетаем в выходные. Это Топ-чарт Радиус FM. С тобой Кирилл Громов, и ближайшие 2 часа мы будем подводить итоги твоего голосования на radiusfm.by. Напомню, на прошлой неделе наша тройка лидеров выглядела следующим образом. 3-е место замыкал Тедди Свим с треком «Мистер Know It All». На 2-й позиции располагались BTS с треком «Swim». Ну а 1-е место досталось Tame Impala и Jennie с треком «Дракула». Но здесь за 7 дней вы так активно кликали на сайте, что в чарте произошла настоящая перестановка. Открывает нашу сегодняшнюю 20-ку трек, который потерял сразу 3 позиции за неделю и опустился на 20-е место. Это Sony Fodera, D.O.D. и Poppy Bascom с песней Think About Us. Похоже, слушатели на этой неделе думали о ком-то другом и зажали свои лайки. Пора исправляться. Включаем громче.
0: Это ТОП-ЧАРТ. ТОП-ЧАРТ. Радиус FM.
2: Радиус FM.

0: На 19-й строчке у нас расположился отечественный десант Freaky DJs и Марса с треком Let You Go. Ребята поднажали и поднялись на одну позицию вверх. Название трека переводится как «Отпустить себя». И это отличный намек. Отпустите все мысли об отчетах и работе. Ведь у нас уикенд в самом разгаре, и мы перелетаем прямо сейчас через океан в наш топ-билборд, чтобы узнать, под что флексит Америка. Пятерка лидеров билборд выглядит так. На 5-м месте Stella Lefty, Boston.
1: Топ-билборд.
0: Элла Лангли, Морган Уоллен забирают 4-е место с треком «I can't love you anymore». Под номером 3 Тейлор Свифт «I know it, I know you». 2-е место забрал Морган Уоллен «Been by now». И 1-е место у Эллы Лангли «Choosing Texas». Ну а полностью мы послушаем трек 61-го места американского чарта. Сабрина Карпентер с синглом «House Tour». Сабрина как бы зовет нас в рум-тур по своему музыкальному домику. Заходим без стеснения.
1: Топ-билборд.
2: Топ-чарт радио СФМ с Кириллом Громовым.

0: Топ-чарт. Топ-чарт. Радиус FM.
1: Радиус FM.
2: На 18 месте зафиксировались немецкие ветераны сцены Tokyo Hotel с треком How to Love. На этой неделе парни немного сдали назад, минус 2 позиции. Трек называется «Как полюбить», но, видимо, фанаты пока не решили, как правильно любить этот релиз. Кнопками голосовалки или просто в наушниках. Ну а у нас на очереди фреш-прогноз. Мы сегодня тестируем свежую совместку от Гриффина и Инне с треком World Away. Если этот вайб заставляет тебя отрываться от земли, бегом на radiusfm.by отдавать свои голоса.
1: Фреш-прогноз.
0: Топ-чарт «Радиус FM».

0: Реклама.
1: Большая распродажа в «Автосеть». Скидки на все шины до 50%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай. Акция действует до конца августа. Звоните 5 100 600. «Автосеть». За шинами к нам.

0: Дикамед. Смертикамед – лекарственный препарат для симптоматического лечения диареи у взрослых и детей. Применяется в комплексной терапии с раствором для регидратации. Лекарственный препарат перед применением ознакомьтесь с инструкцией. Имеется противопоказание, нежелательная реакция. Разрешено применение у детей старше 2 лет. Не рекомендуется применение во время беременности и лактации. Курс лечения 7 дней. Реклама. Производитель Медонопаст.
1: На выходные в отель у замка прибывает Его Величество Олег. Всем желающим тоже отдохнуть по-королевски, просьба остановиться на куфар путешествия.
2: Снять динамичный ролик, сделать домашку по-английскому, записать кружочек для телеги, загрузить тяжелую вертикалку для соцсетей. Тут нужны гаджеты, которые вывезут любые задачи. Гаджеты со скидками к учебному году в МТС. Акция по 16 сентября 2026 года. Подробности на шоп МТС Бай и по телефону 210.
3: Выберем народные марки вместе. Премия потребительского признания «Народная марка» приглашает поучаствовать в народном голосовании за любимые бренды и услуги массового спроса. Заполняйте анкеты премии на сайте народнаямарка.бай. Поддержите любимых отечественных производителей.
4: Светофор. Папа, заводи мотор. Мы едем в светофор. Чтоб семья довольная была, в светофор спешить пора. Там товаров много, покупателям подмога. Цена радует и привлекает. Светофор в экономии толк знает.
5: Светофор. Горячее предложение в три цены по 25 августа. Масло подсолнечное Лея 3,99 за 800 миллилитров. Кофе растворимый Nescafe Gold 12,79 за 95 грамм. Подробности на сайте трицены.бай или по телефону 7300.
6: Трицены. Мегафэн! 22 августа открытие магазина «Мега Хэнд» в Светлогорске. «Мега Хэнд» – сеть магазинов одежды и обуви из Европы. Запоминайте адрес: улица Калинина, 6, ТЦ «Березки». Подробности на сайте megadefishand.by.
7: Реклама. 20 лучших хитов недели.
8: Топ-чарт «Радиус FM».
9: На 17-ю строчку нашего хит-парада уверенно взлетает еще один белорусский релиз. Это Juicy Beat и Lennox Nova с треком Got Me Bad. На этой неделе у ребят отличный рывок, плюс две позиции вверх. Название переводится как «зацепило» по-серьезному, и, судя по реакциям на сайте, слушателей реально зацепило. Ну а мы заводим нашу машину времени, и у нас перемотка. Отправляемся прямо сейчас в 2020 год к поп-диве Dua Lipa и ее суперскому треку Break My Heart. Вспоминаем, как 6 лет назад этот трек звучал из каждого утюга и качаем вместе прямо сейчас.
7: Перемотка.

0: 16-ю строчку забирает Don Diablo, Fits and the Tantrums и трек Radio Baby. Парни отлично поднажали за этим 7 дней и прибавили 2 позиции вверх. Трек называется «Радио Дитя», так что ему сама судьба пророчила отличный эфир на Radius FM. Ну а мы переносимся в южное полушарие, у нас в эфире топ Австралии. Узнаем, под что сейчас зажигают на пляжах Сиднея. На 13-й строчке австралийского чарта расположился Джордж Фавес с очень интересной версией классики «Like a Prayer». Давай послушаем, как звучит легендарный мотив в свежей обработке.
1: Топ-чарт Радиус FM с Кириллом Громовым.

0: Это ТОП-ЧАРТ Радиус FM.
1: 15 место сегодня забирает дуэт KDDK и Алекс Альта с треком One and Two. Ребята совсем немного потеряли, минус одну позицию за неделю, но позиции во второй десятке сдавать явно не намерены. Так что считаем раз-два, и вы снова в игре. Ну а у нас на подходе очередной фреш-прогноз. Мы оцениваем новинку от канадской поп-звезды Карли Рэй Джепсон. Трек Don't Leave Me on the Dance Floor. Карли просит не бросать ее на танцполе, а мы и не собираемся. Включаем погромче и ловим этот ритм.
2: Фреш-прогноз.
0: ТОП-ЧАРТ Радиус FM.

0: Снять динамичный ролик, сделать домашку по-английскому, записать кружочек для телеги, загрузить тяжелую вертикалку для соцсетей. Тут нужны гаджеты, которые вывезут любые задачи. Гаджеты со скидками к учебному году в МТС. Акция по 16 сентября 2026 года. Подробности на шоп МТС Бай и по телефону 210.
1: Ну что, список покупок в школе закончился?
2: Угу, если наша классная не пришлет новый.
3: И что делать?
4: Ехать в Белбланк!
1: Белбланк. Более 100 магазинов по всей стране. Все для школы в одном месте по выгодным ценам. Ассортимент на сайте shop-belblank.by.
5: На выходные погулять в старом городе прибывает любознательная Аня. Всем желающим тоже отдохнуть и пожить в центре просьба остановиться на куфар путешествия.
6: Царское золото объявляет знойную распродажу только по 31 августа. Выбирайте ювелирные изделия из золота и серебра со скидками до 85%. Спешите выбрать лучшее для себя в царском золоте. Подробности на сайте Царская Бай и по телефону +375 29 716 44 44.
7: Все для школы в буквоежка. Собери ребенка в школу за 15 минут. Солнце, тепло и время быть вместе. Это лето вместе с Ашмянским мясокомбинатом. Создавайте вкусные моменты на природе и дома с продукцией, которой доверяют уже много лет. Настоящий вкус для настоящих встреч. Покупайте фирменной сети «Почастунок». Ашмянский мясокомбинат. Традиции вкуса и качества.
8: Список в школу впечатляет. Вся зарплата улетает. Что же делать? Как нам быть? Ведь на все должно хватить.
9: Кредит «Наличная» от банка «Добробыт» – простое решение важных вопросов. Без справок и поручителей. Решение по заявке в течение часа. Теперь на все хватит для первоклассников и опытных школьников. Подробнее по телефону 5-3-2-3-1 и на сайте bankdobrobyt.by.
10: Ами. Акция «Мегашоппинг» только с 7 по 20 августа. Вместительный комод «Стайл» всего за 135 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ами Бай.
11: Авто выбирай на «Бутик Автобай».
12: Авто продавай на «Бутик Автобай».
11: Авто меняй на «Бутик Автобай».
12: Авто покупай на «Бутик Автобай».
13: Более 4000 хороших авто в наличии.
12: Сеть автохаусов «Бутик Авто». Адреса филиалов на сайте bутикавто.бай.
14: Реклама. 20 лучших хитов недели.
15: Топ-чарт «Радиус FM».
16: 14-ю строчку сегодня занимает интернациональный кей-поп состав Андрей Нуна, Hunter X и их сингл Golden. Ребята потеряли одну строчку за неделю, но их трек «Золотой» все еще блестит и привлекает фанатов со всего мира. Ну а на 13-м месте у нас обосновался Альберт Брайт со своим треком Wild. И у нас тут тоже небольшое проседание, минус одна позиция за 7 дней. Альберт, твой трек называется «Дикий», так что пора выпускать своего внутреннего зверя и прорываться ближе к первой десятке.
14: Топ-чарт.
15: Радиус FM.
14: 13-е.
15: 13-е место.

0: слушаешь ТОП-ЧАРТ Радиус FM.
1: Двенадцатое место забирает Эбон с лиричной работой «Halo». Вот у кого за неделю случился заметный спад, парень потерял сразу 4 строчки. Название переводится как «пустота». Надеемся, в его сердце и графике голосов эта пустота быстро заполнится новыми лайками. Ну а мы включаем снова перемотку и прямо сейчас летим в 2018 год к электронному дуэту «Каш-Каш» и их атмосферному треку «Sweet Bitter». Немного сладковато-горькой ностальгии прямо сейчас тебе в ленту.
0: Перемотка.

0: Топ-чарт Радиус FM.
1: В шаге от топ-10 на 11-й строчке остановились французские электронщики Offenbach с треком «Miles Away». Парни просили на 2 позиции за неделю. Название переводится как «За милю отсюда». Что ж, до первой десятки им осталось буквально 1 миля, пора поднажать. И перед тем, как ворваться во второй час и раздать самые горячие места, мы заглянем в UK Singles Chart топ-5 Британии прямо сейчас. Ее замыкают Элла Лангли с треком «Choosing Texas».
0: Топ UK Singles Chart.
1: Под номером 4 Ариана Гранде «Petal». Третье место забирает эта же красотка, но уже с треком «Hate That I Made You Love Me». Под номером 2 Шакира и Burna Boy «Die Die». Сэм Фендер и Оливия Дин забирают первую строчку от рейтинговой таблицы с треком «Rain Me In». Полностью мы послушаем то, что находится на 28-й строчке британского чарта. Легендарная Кэти Перри с хитом «The One That Got Away». Переносимся на Туманный Альбион прямо сейчас.
0: Топ UK Single Chart.
2: Топ-чарт Радиус FM.

0: до 3 января 2029 года.
1: В радиусе новостей.
2: Добрый день. В студии Олеся Матусевич. Александр Лукашенко на международном фестивале этнокультурных традиций Зов-Полесья заявил о приоритете строительства дорог и мостов для развития региона. Глава государства подчеркнул, что на реализацию таких программ из государственного бюджета направляются значительные финансовые средства. Кроме того, в торжественной церемонии президент Беларуси наградил 4 новых обладателей почетного звания «Гоноровый поляшук». Количество туристов, приезжающих на фестивали Минской области, постоянно растет. В регионе работает 305 гостиниц и санаториев. За полгода продано 144 тысячи путевок, почти 40 тысяч из них для иностранцев. Реализуются 33 инвестиционных проекта. В области проходят более 40 крупных мероприятий. Нарочфест, Слуцкие поясы, Несвижская фортеция, дожинки и даже соревнования по торфяному футболу в Пуховичах. Фестивали становятся традицией и привлекают тысячи гостей. Глава МИД Ирана заявил, что Тегеран пока не принял решение о возобновлении переговоров с США, а контакты поддерживаются лишь через Катар и Пакистан. Сейчас иранские власти прорабатывают новый механизм взаимодействия. Пока ситуация между странами остается крайне напряженной. Градус конфликта повысило заявление Дональда Трампа о планах объявить стратегически важный Ормузский пролив своей территорией после завершения военной операции. Сан-Франциско ИИ «Модель Клод» выполняла роли управляющего розничным магазином и впервые приняла решение об увольнении реального сотрудника из-за систематических опозданий. Хотя решение об увольнении было принято с подачи куратора и после прямого вопроса о профпригодности работника, исследователи назвали этот случай переломным моментом во влиянии ИИ-технологий на экономику и рынок труда. Знойная распродажа в царском золоте. Только по 31 августа ювелирное украшение со скидками до 85%. Выбирайте лучшее для себя. Подробности акции на царская.бай и по телефону плюс 375-29-716-44-44. Это все новости. Далее прогноз погоды. Завтра по Беларуси днем переменная облачность, преимущественно без осадков. Лишь по северо-западной половине кратковременные дожди, местами грозы. Ветер умеренный, днем порывистый, при грозах в отдельных районах сильный порывистый. В Могилеве ночью плюс 12-14, днем 28-30 выше нуля. В Витебске ночью плюс 13-15, днем 27-29. В Минске ночью плюс 13-15, днем 28-30. В Гомеле ночью 13-15 выше нуля. А днем 30-32 градуса тепла. В Бресте ночью плюс 14-16, днем 33-35. В Гродно ночью плюс 15-17, а днем 27-29 выше нуля. Прогноз погоды подготовлен по данным сайта Погода.бай.
1: Топ-чарт Радиус FM с Кириллом Громовым. Для слушателей старше 16 лет.
3: Всем еще раз привет. Вторую половину топ-чарта на Радиус FM открывает Кирилл Громов. Мы подходим к самой интригующей части и заходим в элитную десятку лучших треков недели. На 10-м месте у нас громкая новинка недели. Немецкий рэпер The Bowser с треком Magnetic. Трек буквально притягивает слушателей своей энергетикой, как мощный магнит. Отличный старт сразу в топ-10. Зацениваем новинку.
4: Ты слушаешь?
1: Ты слушаешь топ-чарт?
4: Топ-чарт?
1: Радиус FM.
4: Радиус FM.
1: Десятое.
4: Десятое место.

0: Это ТОП-ЧАРТ Радиус FM.
1: ТОП-10 распечатали, погнали дальше. Но перед 9-м местом сделаем короткий заезд в цифровую реальность, заглянем в ТОП-ЧАРТ Яндекс.Музыки. На 76-й строчке этого топа затаился стильный жаркий трек от Кьюшела, Email Angel и Ultra Nate «I'm moving to the sun». Название переводится как «Я переезжаю к солнцу». Настоящий гимн для тех, кто устал от серости и хочет устроить себе персональное лето прямо в колонках. Включаем.
0: 20 лучших хитов недели.
2: ТОП-ЧАРТ Радиус FM.

0: Топ-чарт. Топ-чарт. Радиус FM. Радиус FM. На 9-ю строчку взлетает Зейн с лирической работой «Die for me». И Зейн на этой неделе порадовал своих поклонников. Плюс 2 строчки вверх. И, судя по всему, фанаты готовы на все ради своего кумира. Даже кликать по кнопкам голосования круглые сутки. Ну а у нас на подходе финальный фреш-прогноз. Мы оцениваем свежую работу от Rehab'а под названием «Dream Inside a Dream». Это настоящий музыкальный сон внутри сна. Давайте проверим этот вайб на прочность прямо сейчас.
1: Фреш-прогноз.

0: Чарт Радиус FM.
1: Восьмую строчку сегодня занимает космическое трио Кунг Стапилос Лондон и Майнд Энтерпрайзе с треком Galaxy. Парни чуть-чуть, вот ну чуть-чуть не удержали высоты, минус одна позиция за неделю. Но их галактика все еще летает где-то высоко среди звезд нашего хит-парада. А мы переключаем скорость и открываем перемотку. Летим в 2015-й к проекту Major Lazer и Найла с их зажигательным треком Light It Up. Этот трек в свое время взрывал все фестивальные площадки планеты. Давайте устроим жару прямо сейчас.
0: Перемотка.

0: IT-ответы – не вопрос. Особенно если вы знакомы с дизайнером, фитнес-тренером, переводчиком, поваром, учителем, аналитиком. И это лишь малая часть ролей искусственного интеллекта от МТС. Перечислять можно безлимитно. И помощник и без лимита интернета и звонков на тарифе МТС Red. Подробности на МТС Бай и по телефону 0890.
1: Главное событие этого лета. Большая летняя распродажа в Зика. Только по 31 августа. Максимальная выгода до минус 70% на ювелирные украшения и наручные часы. Зика. Ваши драгоценные моменты этого лета. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-6666.
2: Я уже 3 магазина обошла, а купила только 2 тетради.
3: Новичок. В смысле? Все для школы беру в 3 цены. Канцелярия, творчество, сильные новинки и все выгодно.
2: Почему ты раньше молчала?
4: Все для школы и творчества в 3 цены.
5: Галя, у нас замена! Бесплатные Белвеб-кассы подвезли.
6: Замените старое кассовое оборудование и терминалы на бесплатные Белвеб-кассы с расчетно-кассовым обслуживанием и доступным эквайрингом в банке Белвеб. Подробности на belweb.by или по номеру 7209.
5: А моя смена окончена. Пойду открывать свой бизнес с банком Белвеб.
7: Реклама. Топ-чарт Радиус FM с Кириллом Громовым.
8: 7 место сегодня забирает Алан Уокер в компании Изабеллы Малкман и Кэтрин Оуран.

0: синглом Broken String. За неделю они потеряли одну строчку. Название переводится как «рваные струны». Но мы уверены, гитарные струны у ребят рвутся исключительно от драйва и экспрессии. Ну а у нас на очереди виртуальный поиск. Мы смотрим, что активнее всего ищут люди через Shazam по всему миру. Топ-5 этой платформы, и замыкает этот список сегодня Fat Peppy с треком Freak It Out.
1: Обзор чартов Shazam.
0: Под номером 4 в Шазаме Стив Лейси «Oh Yeah». Третье место забирают Хьюшел и Солто «Джамайка». Тейм Импала с треком «Лузер» на второй строчке. Ну а первое место у Хьюшела «Ультранейт» «I'm moving to the sun». А полностью мы послушаем трек с 31-й строчкой глобального Шазама. Дуэт Артик и Асти с синглом «Лампочки». Делаем погромче, ловим светлый вайб.
1: Обзор чартов Шазам.
2: Топ-чарт Радиус FM.

0: Топ-чарт. Топ-чарт. Радиус FM.
1: Радиус FM.
2: Шестую строчку нашего хит-парада забрал Avalon Rockstone со своим треком Vertigo. Парень просел всего на одну позицию за эти 7 дней. Название трека переводится как «головокружение». От такой высоты и от такой высокой позиции у любой бы закружилась голова. Но Avalon держит равновесие, уверенно метит обратно в топ-5. Ну а мы сменяем пластинку и улетаем в перемотку. Отправляемся в 2018-й к Мэри Феррари и ее глубокому клубному синглу «You are the one». Вспоминаем плотный танцевальный ритм и качаем вместе.
0: Перемотка.

0: Окей, как слушать Радиус FM без радиоприемника?
1: Любимые радиостанции можно слушать на сайте radioplayer.by, а также с помощью мобильного приложения Radioplayer Беларусь. Слушайте Радиус FM онлайн в отличном качестве и без помех.
2: Топ-чарт
1: Радиус FM.
3: Пятая строчка, мы в шаге от пьедестала. Сюда мощнейшим рывком врываются BTS со своим треком Swim. Парни сделали просто сумасшедший рывок на неделю, плюс 3 позиции вверх. Название переводится как «плыть», и BTS сейчас гребут с такой скоростью, что волной может снести всю верхнюю тройку. А мы включаем наш локальный радар и поддерживаем свои. Слушаем свежую работу от белорусского исполнителя Hello Much. Трек называется «Nothing but a memory». Качественная отечественная музыка прямо сейчас в эфире Радиус FM.
2: Топ-чарт Радиус FM.

0: Вместе мы пьем кофе по утрам. Ты всегда безотказно помогаешь мне с ужином. Моя любимая кухня – ЗОВ. Мы создаем мебель для жизни.
1: На выходные в домик у озера прибывает выгоревший Семен. Всем желающим тоже круто отдохнуть, просьба остановиться на куфар путешествия.
2: Светофор! Папа, заводи мотор! Мы едем в светофор! Чтоб семья довольная была, в светофор спешить пора! Там товаров много, покупателям подмога! Цена радует и привлекает! Светофор в экономии толк знает! Светофор!
3: Ами. Акция «Мегашоппинг». Только с 7 по 20 августа. Большой выбор матрасов всего от 109 рублей. Ами.
4: Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
5: Мегахэнд! 22 августа открытие магазина «Мегахэнд» в Светлогорске. «Мегахэнд» – сеть магазинов одежды и обуви из Европы. Запоминайте адрес: улица Калинина, 6, ТЦ «Березки». Подробности на сайте megadefishand.by.
6: Реклама. Топ-чарт «Радиус ФМ» с Кириллом Громовым.
7: 4 место. Обидная деревянная медаль и один шаг до тройки лидеров. Здесь очутился Тедди Свим со своим треком «Мистер Know It All». И Тедди сбавил хватку и опустился на одну позицию вниз. Мистер Всезнайка, видимо, перехитрил сам себя, но у него есть все шансы снова пробиться на пьедестал на следующей неделе. А у нас еще один отечественный трек. У нас в эфире белорусы P.O.P.P. и эмоциональная работа «Broken». Оцениваем наш локальный звук.
6: Топ-чарт «Радиус FM».

0: слушаешь?
1: Ты слушаешь ТОП-ЧАРТ?
0: ТОП-ЧАРТ?
1: Радиус ФМ.
0: Радиус ФМ.
2: Градус студии на пределе, ведь мы открываем тройку сильнейших хитов этой недели. Бронзовую медаль нашего хит-парада забирает стильный дуэт Биби Рекса «Faithless» с треком «New Religion». Биби и легенды электронного звука поднажали и прибавили одну позицию вверх, название переводится как «Новая религия». И армия фанатов этого трека с каждым днем становится все больше.
1: Тройка лидеров этой недели.
0: ТОП-ЧАРТ. Радиус FM.
1: Третье.
0: Третье место.

0: Забудь про сложные термины и непонятные инструкции. Олеся Матусевич простым языком рассказывает о самых интересных технологических новинках. Технодзен. Слушай в эфире Радиус FM по будням, а также на сайте в разделе подкасты. Радиус FM. Заряжающие треки. Радиус FM. Модная музыка. Радиус FM. Горячие новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки. 20 лучших хитов недели.
1: Топ-чарт Радиус FM.
2: Серебро нашего хит-парада сегодня забирают Tame Impala и Jenny с треком «Дракула». На прошлой неделе они были абсолютными чемпионами, но сегодня потеряли одну позицию и уступили золото. «Дракуле» слегка подрезали крылья, но второе место — это все еще высшая лига. А перед тем, как узнать имя победителя, быстро пробежимся по всей топовой десятке. 10 место сегодня у The Bowser «Magnetic».
1: Горячая десятка.
2: Под номером 9 Zane «Die for me». Восьмую строчку сегодня забирают Кунгс, Теофилос Лондон и Mind Enterprises Galaxy. Под номером 7 Алан Уокер, Изабелла Мелкман, Broken Strings. Под номером 6 Avalon Rockstone, Vertigo. BTS красавчики сегодня забрали пятую строчку с треком Swim. Под номером 4 Teddy Swims, Mr. Know It All. Третье место у Биби Рекс и Faithless – New Religion. На второй строчке Tame Impala и Jenny – Дракула. И барабанная дробь, вот он, победитель. На первую строчку топ-чарта Радиус FM стремительным броском взлетает Алекс Уоррен с эмоциональным треком Fair Dream. Это мощный прорыв и триумф недели. Спасибо всем, кто заходил и голосовал на radiusfm.by. Новый опрос уже открыт, заходи и формируй чарт следующей недели. Отличных выходных, кайфового настроения. С тобой был Кирилл Громов. Пока-пока.
0: Первое место.

0: далее на Радиус FM только самые горячие треки и топовая музыка. Встречай через несколько минут. А еще для тебя очень скоро Радиус FM. Радиус FM. Ты на волне топовой музыки. В Беларуси 14 часов. В радиусе новостей.
1: Привет! С выпуском новостей Олеся Матусевич. После церемонии открытия фестиваля «Зов Полесья» Александр Лукашенко посетил тематические подворья и ознакомился с ремесленными традициями региона. Президент побывал в доме охотника и рыбака, где представлены традиционные промысловые орудия и экспонаты местной фауны. А народные мастера Брестской и Гомельской областей продемонстрировали процесс изготовления дубового челна. В Минске обсуждают правила установки новых зарядных станций для электромобилей. Городские власти запретили вырубать здоровые деревья ради монтажа оборудования, поскольку в некоторых районах уровень озеленения находится ниже нормы. Убирать разрешено только аварийные или старые растения, находящиеся в неудовлетворительном состоянии. Кроме того, чиновники требуют от подрядчиков оперативно восстанавливать газоны и дороги после раскопок. Власти Швейцарии запретили мыть машины и поливать газоны. Они ввели жесткие ограничения на использование воды из-за экстремальной засухи и максимального уровня опасности по всей стране. Из-за запрета на забор воды из ручьев серьезно пострадал сельскохозяйственный сектор. Падение уровня воды в Тюрихском озере парализовало работу местных судоходных компаний. Самые строгие санкции меры экономики затронули южные и западные районы. У социальной сети Instagram новый логотип впервые за 10 лет. Создатели представили новый текстовый логотип, отказавшись от курсива. Теперь название платформы выполнено в сочетании рукописного и печатного шрифтов. В соцсетях редизайн уже стал поводом для шуток. Некоторым пользователям кажется, что теперь название читается как Instagram или Instagram. При этом привычная колонка с камерой останется без изменений. И последнее. Меняем твое музыкальное мнение на новый аэрогриль. Заходи на сайт radiusfm.by и проходи наш музыкальный тест. Слушай хиты, ставь оценки и, главное, пройди тест от начала и до конца. Если отвлекся или не доделал, самое время завершить. Ведь только полностью пройденный тест дает шанс на победу в розыгрыше. Итоги музыкального теста подводим уже в этот четверг, 20 августа. Это все новости. О погоде далее. Завтра по Беларуси днем переменная облачность. Преимущественно без осадков. Лишь по северо-западной половине кратковременные дожди, местами грозы. Ветер умеренный, днем порывистый, при грозах в отдельных районах сильный порывистый. В Могилеве ночью плюс 12-14, днем 28-30 выше нуля. В Витебске ночью плюс 13-15, днем 27-29. В Минске ночью плюс 13-15, днем 28-30. В Гомеле ночью 13-15 выше нуля. А днем 30-32 градуса тепла. В Бресте ночью плюс 14-16, днем 33-35. В Гродно ночью плюс 15-17, а днем 27-29 выше нуля. Прогноз погоды подготовлен по данным сайта Погода.бай.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки. They say the holy water's watered down. And this town's lost its faith. Our colors will fade eventually. So if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my love, I take one look at you, you take

0: ближайшее время на Радиус FM только топовая музыка и самые горячие треки. Очень скоро для тебя. Также ты услышишь раньше всех. Радиус FM. Ты слушаешь волну топовой музыки. Радиус FM о погоде.
1: Привет, я Олеся Матусевич и сейчас расскажу о погоде. Как пишет сайт Погода.бай, завтра по Беларуси днем переменная облачность, преимущественно без осадков. Лишь по северо-западной половине кратковременные дожди, местами грозы. Ветер умеренный, днем порывистый, при грозах в отдельных районах сильный порывистый. В Могилеве ночью плюс 12-14, днем 28-30. В Витебске ночью плюс 13-15, а днем 27-29. В Минске ночью 13-15 выше нуля, днем 28-30. В Гомеле ночью плюс 13-15, днем 30-32. В Бресте ночью 14-16 выше нуля, днем 33-35. А вот в Гродно ночью 15-17 градусов со знаком плюс, а днем 27-29. Это все новости о погоде. Далее в эфире только топовая музыка.
0: Реклама.
2: Ну что, список покупок в школе закончился?
3: Угу. Если наша классная не пришлет новый.
4: И что делать?
5: Ехать в Белбланк!
2: Белбланк. Более 100 магазинов по всей стране. Все для школы в одном месте по выгодным ценам. Ассортимент на сайте shop-belblank.by.
6: На выходные в отель у замка прибывает Его Величество Олег. Всем желающим тоже отдохнуть по-королевски просьба остановиться на куфар путешествия.
0: В эфире эксперт по подготовке к школе. Где искать большой выбор?
7: В Три цены.
0: Где стильные тетради и трендовая канцелярия?
7: В Три цены.
0: А выгодные цены?
7: Вы уже знаете ответ.
0: Все для школы и творчества. В Три цены.
8: Мегахэнд! 22 августа открытие магазина «Мегахэнд» в Светлогорске. «Мегахэнд» – сеть магазинов одежды и обуви из Европы. Запоминайте адрес: улица Калинина, 6, ТЦ «Березки». Подробности на сайте megadefishand.by.
0: Реклама. Слушай Радиус FM в любое время. В автомобиле, дома, на работе, в спортзале и на отдыхе. Более 100 городов вещания. Горячие хиты доступны в любой точке Беларуси.

легкую дорогу на работу, про хорошее настроение по утрам, про тебя и для тебя. Пробудители. Паша Адаковский, Юля Клыгун и Вася Чехов. Пробудители на Радиус FM. Радиус FM. Заряжающие треки.

Плюс FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Все для школы в «Букваешка». Собери ребенка в школу за 15 минут.
1: Список в школу впечатляет. Вся зарплата улетает. Что же делать? Как нам быть? Ведь на все должно хватить.
2: Кредит «Налично» от банка «Добробыт» – простое решение важных вопросов. Без справок и поручителей. Решение по заявке в течение часа. Теперь на все хватит для первоклассников и опытных школьников. Подробнее по телефону 5-3-2-3-1 и на сайте bankdobrobyt.by.
3: Акция «Мегашоппинг» только с 7 по 20 августа. Большой выбор бассейнов по отличным ценам. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на АМИ Бай.
4: Реклама. Радиус FM.

0: Далее на Радиус FM только самые горячие треки и топовая музыка. Встречай через несколько минут.
1: На малиновой луне, на обратной стороне, мы увидимся, мой ангел, я найду тебя.
0: А еще для тебя... Очень скоро. Радиус FM. Радиус FM. Ты на волне топовой музыки. В Беларуси 15 часов.
2: Партнер начала часа Белбет Фест.

0: и до 3 января 2029 года.
1: В радиусе новостей.
2: Привет, в студии Олеся Матусевич. На открытии фестиваля «Зов Полесья» Александр Лукашенко заявил, что белорусы представляют собой настоящую нацию, впитавшую навыки и традиции самых разных культур. Президент подчеркнул, что корни белорусского народа идут из Турова и Полесья до самых полоцких земель, сочетая в себе наследие Европы, Востока и Киевской Руси. Основной акцент на этом историческом наследии президент поручил сделать в экспозиции нового национального музея в Минске. В Витебской области обитает 74% всех медведей Беларуси. Их численность растет. Чаще всего к населенным пунктам выходят молодые особи, которые ищут новые территории и не боятся людей. С этого года в 10 районах областей разрешена контролируемая охота на медведей. Квота составляет 47 особей. Случаев нападения на человека в области не зафиксировано. При встрече с хищником не бегите, отступайте передом по диагонали. Говорите спокойно, не смотрите в глаза. Испугать зверя могут громкие звуки и поднятые руки. Европейские страны активно используют социальные сети и современную рекламу для привлечения новобранцев в армию. С увеличением военных бюджетов ключевой проблемой стал дефицит личного состава, из-за чего рекрутинговые компании переместились в TikTok, Instagram, YouTube, а также на билборды и экраны кинотеатров. В отличие от призывов 20 века, современный маркетинг делает акцент на личностном росте, самосовершенствовании и проверке собственных возможностей. Австрийские ученые создали искусственный интеллект, определяющий биологический возраст отдельных органов по образцам крови и снимкам. Исследование показало, что различные ткани и органы человека стареют с разной скоростью на протяжении всей жизни. Кроме того, хронические болезни вроде диабета существенно ускоряют старение не только пораженных, но и множества сопредельных тканей. И последнее. Твоя музыка всегда с тобой онлайн. Открывай radiusfm.by и жми play. Слушай Radius FM с любого устройства везде, где ловит интернет. Это все новости. Далее прогноз погоды. Завтра по Беларуси днем переменная облачность. Преимущественно без осадков. Лишь по северо-западной половине кратковременные дожди, местами грозы. Ветер умеренный, днем порывистый, при грозах в отдельных районах сильно порывистый. В Могилеве ночью плюс 12-14, днем 28-30 выше нуля. В Витебске ночью плюс 13-15, днем 27-29. В Минске ночью плюс 13-15, днем 28-30. В Гомеле ночью 13-15 выше нуля. А днем 30-32 градуса тепла. В Бресте ночью плюс 14-16, днем 33-35. В Гродно ночью плюс 15-17, а днем 27-29 выше нуля. Прогноз погоды подготовлен по данным сайта Погода.бай.
1: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: время на Радиус FM. Только топовая музыка и самые горячие треки. Очень скоро для тебя. Также ты услышишь. Раньше всех. И раньше всех. Радиус FM. Ты слушаешь волну топовой музыки. Радиус FM о погоде.
1: Привет, я Олеся Матусевич и сейчас расскажу о погоде. Как пишет сайт Погода.бай, завтра по Беларуси днем переменная облачность, преимущественно без осадков. Лишь по северо-западной половине кратковременные дожди, местами грозы. Ветер умеренный, днем порывистый, при грозах в отдельных районах сильно порывистый. В Могилеве ночью плюс 12-14, днем 28-30. В Витебске ночью плюс 13-15, а днем 27-29. В Минске ночью 13-15 выше нуля, днем 28-30. В Гомеле ночью плюс 13-15, днем 30-32. В Бресте ночью 14-16 выше нуля, днем 33-35. А вот в Гродно ночью 15-17 градусов со знаком плюс, а днем 27-29. Это все новости о погоде. Далее в эфире только топовая музыка.
0: Реклама.
2: На выходные погулять в старом городе прибывает любознательная Аня. Всем желающим тоже отдохнуть и пожить в центре просьба остановиться на куфар путешествия.
0: Реклама. Заходи на сайт radiusfm.by. Слушай эфир онлайн. Смотри названия треков. Скачивай подкасты. Узнавай о новых эфирных проектах и акциях. radiusfm.by.

0: Оля, а что ты слушаешь?
1: Радиус FM.
0: А?
1: Радиус FM.
0: Что?
1: Радиус FM.
2: Если тебя спросят, что ты слушаешь, говори, я слушаю

0: 22 августа открытие магазина «Мега Хэнд» в Светлогорске. «Мега Хэнд» – сеть магазинов одежды и обуви из Европы. Запоминайте адрес: улица Калинина, 6, ТЦ «Березки». Подробности на сайте megadefishand.by.
1: Реклама.
2: Алиса, включи топовую музыку.
3: Извини, но нет.
2: Чего нет?
3: Подписки.
2: А что можно слушать бесплатно?
3: Радиус FM.
2: Алиса?
3: Уже включаю.
4: Алиса и правда умная, потому что знает. Топовая музыка — это Радиус FM.

0: Программа Полины Тарасевич о самых вкусных местах Беларуси. Для слушателей старше 16 лет.
1: Эх, так хочется порой вырваться из городской суеты и уехать в село, сорвать с грядки огурец, подоить корову и лежать на сеновале. Или я одна такая? Если вы, как и я, устали от рутины, то поехали на семейную ферму «Хутор Йодишки» в Браславском районе.
0: Тут есть!
1: Итак, «Хутор Йодишки» — это уникальный проект, и аналогов ему нет во всем СНГ. А реализовала его обычная белорусская семья. Суть такова. Вы приезжаете на ферму и погружаетесь в сельскую жизнь со всеми ее особенностями, ну, пусть даже неудобными. При желании остаться на ночь вас заселят в деревянный домик, как его еще называют, «Дом ковбоя». Интересно, почему не дом фермера? Ну да ладно. Там вас будут вкусно кормить, а еще вы можете попариться в баньке, сходить на рыбалку, покататься на лошади, посмотреть на ферму. Вся эта красота обойдется вам в 249 белорусских рублей за сутки.
0: Тут есть.
1: Однако проживание не обязательно. Можете просто приехать, чтобы полакомиться натуральным мясом, кисломолочными продуктами, консервацией, медом и выпечкой. Все это органически, собственноручно выращено и приготовлено. Продукты. На хуторе даже есть стейк-хаус. Это, кстати, первый в стране ресторан высокой деревенской кухни. Ну а с ценами вы можете ознакомиться на сайте семейной фермы, ведь там огромный спектр услуг.
0: Тут есть!
1: А что еще по досугу? Есть экскурсии. Хотите просто по ферме, где окунетесь в мир здоровых продуктов? А можно еще посмотреть на Брасловщину или конкретно озера. А может, захотите еще и достопримечательности увидеть. На самой ферме можно поработать в огороде. Ну, вдруг там у вас дачи нет, или хотите узнать для себя, как выращивать чистые продукты. А еще можно сходить в контактный зоопарк и пообниматься со зверушками. Для проживающих в усадьбе все это выйдет бесплатно.
0: Тут есть!
1: Эх, село мое, село родное, так и манит своей простотой и чистотой. Кажется, пора мне собирать вещи и уезжать. Тут есть. Точно, лучше всего.
0: Тут есть, тут есть. Открой Беларусь на вкус с Полиной Тарасевич. Ты на волне топовой музыки. Радиус FM.

0: очень скоро. Радиус FM. Радиус FM. Ты на волне топовой музыки. В Беларуси 16 часов. В радиусе новостей.
1: Привет! С выпуском новостей Олеся Матусевич. Александр Лукашенко потребовал очистить пойму реки Припять от сорняков и кустов, чтобы она не превратилась в непроходимые джунгли. Он назвал эти земли важным богатством Беларуси и всей Европы, которое нельзя забрасывать. Так как обычные тяжелые тракторы там проехать не могут, президент приказал создать специальную небольшую технику. Главная цель – регулярно скашивать траву и поддерживать порядок на всей территории. Спортивно-оздоровительный комплекс «Олимпийский» объединил более 300 юных спортсменов на республиканском турнире по пляжному волейболу «Солнечный мяч». В Минск приехали 138 команд из 20 городов Беларуси. Игры проходят на песчаных кортах, где юные волейболисты соревнуются в нескольких возрастных категориях. Победителей определят 16 августа. Вход для зрителей свободный. Марокканские силовики пресекли попытку нескольких сотен мигрантов незаконно попасть в испанский город Сеута. Инцидент произошел в горной местности, где сотрудников правопорядка задействовали для разгона нарушителей. Ранее в социальных сетях появились призывы к новому массовому штурму границы. Из-за этих угроз власти Марокко и Испании приняли решение совместно усилить меры безопасности в регионе. На конвенции Disney D23 в Калифорнии раскрыли подробности о будущих громких премьерах киновселенной Marvel и анимационных студий. Marvel анонсировала актерский состав новых Людей X, а также представила второй трейлер фильма «Мстители. Судный день». Поклонников мультфильмов порадовали анонсом «Зверополиса 3», посвященного птицам, и тизерами продолжений «Холодного сердца» и «Ледникового периода». Премьеры представленных проектов запланированы на 2026-2028 годы. И последняя топовая музыка для отличного настроения, а новый аэрогриль для идеального ужина. Чтобы выиграть этот подарок, тебе нужно успеть пройти музыкальный тест до этого четверга, 20 августа. Заходи на сайт radiusfm.by и выбирай лучшие треки. Обязательно дойди до самого конца, чтобы стать участником розыгрыша. Слушай, оценивай и выигрывай на radiusfm.by. Это все новости. О погоде далее. Завтра по Беларуси днем переменная облачность, преимущественно без осадков. Лишь по северо-западной половине кратковременные дожди, местами грозы. Ветер умеренный, днем порывистый, при грозах в отдельных районах сильно порывистый. В Могилеве ночью плюс 12-14, днем 28-30 выше нуля. В Витебске ночью плюс 13-15, днем 27-29. В Минске ночью плюс 13-15, днем 28-30. В Гомеле ночью 13-15 выше нуля, а днем 30-32 градуса тепла. В Бресте ночью плюс 14-16, днем 33-35. В Гродно ночью плюс 15-17, а днем 27-29 выше нуля. Прогноз погоды подготовлен по данным сайта Погода.бай.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: ближайшее время на Радиус FM только топовая музыка и самые горячие треки. Очень скоро для тебя. Также ты услышишь. Раньше всех. И раньше всех. Радиус FM. Ты слушаешь волну топовой музыки. Радиус FM о погоде.
1: Привет, я Олеся Матусевич и сейчас расскажу о погоде. Как пишет сайт Погода.бай, завтра по Беларуси днем переменная облачность, преимущественно без осадков. Лишь по северо-западной половине кратковременные дожди, местами грозы. Ветер умеренный, днем порывистый, при грозах в отдельных районах сильный порывистый. В Могилеве ночью плюс 12-14, днем 28-30. В Витебске ночью плюс 13-15, а днем 27-29. В Минске ночью 13-15 выше нуля, днем 28-30. В Гомеле ночью плюс 13-15, днем 30-32. В Бресте ночью 14-16 выше нуля, днем 33-35. А вот в Гродно ночью 15-17 градусов со знаком плюс, а днем 27-29. Это все новости о погоде. Далее в эфире только топовая музыка.
0: Реклама. Все для школы в «Буква-Ешка». Собери ребенка в школу за 15 минут.
2: На выходные в домик у озера прибывает выгоревший Семен. Всем желающим тоже круто отдохнуть, просьба остановиться на куфар путешествия.
0: Реклама. Понимать людей – это суперсила. Прокачивай ее с Натальей Ленской в программе «Вселенские истории». Слушай в эфире Радиус FM, а также на сайте в разделе «Подкасты».

Радиус FM. Современные мировые хиты, актуальные новинки, горячие треки. Волна топовой музыки. Радиус FM.

0: На выходные в отель у замка прибывает его величество Олег. Всем желающим тоже отдохнуть по-королевски просьба остановиться на куфар путешествия.
1: Ами. Акция «Мегашоппинг». Только с 7 по 20 августа.
2: Тюль. Всего за 10 рублей.
1: Ами.
2: Подробности по телефону 7690 или на Ами Бай.
3: Реклама. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Далее на Радиус FM только самые горячие треки и топовая музыка. Встречай через несколько минут. You know you did me wrong. Just one more cup of coffee before I go. А еще для тебя. Очень скоро. И очень скоро. I'm sorry, I'm here for someone else. Радиус FM. Радиус FM. Ты на волне топовой музыки. В Беларуси 17 часов.
1: Партнер начала часа Белбет Фест.
2: Белка промокод вам Белбет дает. Белка промокод до 100 тысяч за вход. Белка промокод, новички вперед!
3: Новички, ловите промокод «Белка» в «Белбет» до 100 тысяч рублей за регистрацию в августе. Подробности на belbet.by или по номеру 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
0: В радиусе новостей.
4: Всем привет, в студии Олеся Матусевич. Во время посещения агрогородка Лясковичи Александр Лукашенко поручил проработать вопрос системного орошения сельскохозяйственных полей. Президент отметил, что засушливые периоды не должны быть проблемой для страны, обладающей огромным количеством рек, озер и болот. По его мнению, эффективное использование водных ресурсов и регулярное кошение трав в поймах рек помогут получить дополнительные корма и ввести в оборот новые земли. В Беларуси участились случаи пропажи людей в лесах из-за разгара сезона сбора ягод и грибов. Перед походом МВД просят обязательно заряжать телефон, брать воду, спички и надевать яркую одежду. Близких нужно заранее предупредить о своем маршруте и предполагаемом времени возвращения домой. Если вы заблудились, прекратите хаотично ходить по лесу и ищите дороги или линии электропередачи. С наступлением темноты продолжать путь нельзя. Необходимо развести костер и обустроить ночлег. Бельгийские власти начали требовать от всех новоприбывших граждан Украины предъявления военно-учетных документов. Данное требование распространяется как на мужчин, так и на женщин. При этом отказ предоставить доступ к мобильному приложению или наличие отметок о розыске влечет за собой отказ в предоставлении убежища. Эти меры стали следствием июльского решения стран ЕС, которое обязало заявителей подтверждать исполнение воинской обязанности. Социальная сеть ВКонтакте полностью завершила переезд своих цифровых продуктов на единый адрес vk.ru. Он работает исключительно на российских мощностях. В руководстве компании рассчитывают, что переход на национальную инфраструктуру позволит ускорить работу сервисов и повысит их общую надежность. Изменения происходят на фоне внешних ограничений, включая недавнее внесение ВК в санкционный список Евросоюза. И последнее. Мы знаем, какую песню ты ищешь. Загляни на сайт radiusfm.by. В разделе «Что играла» хранится вся история нашего эфира. Заходи и находи свои топовые хиты. Это все новости. О погоде далее. Завтра по Беларуси днем переменная облачность. Преимущественно без осадков. Лишь по северо-западной половине кратковременные дожди, местами грозы. Ветер умеренный, днем порывистый, при грозах в отдельных районах сильный порывистый. В Могилеве ночью плюс 12-14, днем 28-30 выше нуля. В Витебске ночью плюс 13-15, днем 27-29. В Минске ночью плюс 13-15, днем 28-30. В Гомеле ночью 13-15 выше нуля. А днем 30-32 градуса тепла. В Бресте ночью плюс 14-16, днем 33-35. В Гродно ночью плюс 15-17, а днем 27-29 выше нуля. Прогноз погоды подготовлен по данным сайта Погода.бай.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: потребительского признания «Народная марка» приглашает поучаствовать в народном голосовании за любимые бренды и услуги массового спроса. Заполняйте анкеты премии на сайте народнаямарка.бай. Поддержите любимых отечественных производителей.
1: Реклама. Радиус FM наша.

0: ближайшее время на Радиус FM только топовая музыка и самые горячие треки. Очень скоро для тебя. Также ты услышишь. И раньше всех. Радиус FM. Ты слушаешь волну топовой музыки. Радиус FM о погоде.
1: Привет, я Олеся Матусевич и сейчас расскажу о погоде. Как пишет сайт Погода.бай, завтра по Беларуси днем переменная облачность, преимущественно без осадков. Лишь по северо-западной половине кратковременные дожди, местами грозы. Ветер умеренный, днем порывистый, при грозах в отдельных районах сильный порывистый. В Могилеве ночью плюс 12-14, днем 28-30. В Витебске ночью плюс 13-15, а днем 27-29. В Минске ночью 13-15 выше нуля, днем 28-30. В Гомеле ночью плюс 13-15, днем 30-32. В Бресте ночью 14-16 выше нуля, днем 33-35. А вот в Гродно ночью 15-17 градусов со знаком плюс, а днем 27-29. Это все новости о погоде. Далее в эфире только топовая музыка.
0: Реклама.
2: На выходные погулять в старом городе прибывает любознательная Аня. Всем желающим тоже отдохнуть и пожить в центре просьба остановиться на куфар путешествия.
3: Ами. Акция «Мегашоппинг». Только с 7 по 20 августа. Набор садовый для пикника, стол и 4 стула всего за 95 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
0: Реклама. Пройди музыкальный тест на сайте radiusfm.by и включайся в розыгрыш аэрогриля. Слушай фрагменты песен, ставь оценки, заверши тест и получи шанс на победу. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Коля, а что ты слушаешь?
1: Радиус FM.
0: А?
1: Радиус FM.
0: Что?
1: Радиус FM.
2: Если тебя спросят, что ты слушаешь, говори, я слушаю Радиус

0: Реклама. Солнце, тепло и время быть вместе. Это лето вместе с Ашмянским мясокомбинатом. Создавайте вкусные моменты на природе и дома с продукцией, которой доверяют уже много лет. Настоящий вкус для настоящих встреч. Покупайте фирменной сети «Почастунок». Ашмянский мясокомбинат. Традиции вкуса и качества.
1: Реклама. Разбираем отношения с любимыми, друзьями, коллегами и даже самим собой в авторской программе «Вселенские истории» с Натальей Ленской. Слушай в эфире «Радио СФМ», а также на сайте в разделе

0: и очень скоро. Радиус FM. Радиус FM. Ты на волне топовой музыки. В Беларуси 18 часов. В радиусе новостей.
1: Добрый вечер. В студии Олеся Матусевич. В юго-западных районах страны установилась жара до плюс 30 градусов. МЧС предупреждает о связанных с этим рисках. Из-за высокого зноя могут деформироваться асфальт и рельсы, а перегрев оборудования грозит отключениями электричества. Кроме того, спасатели напоминают об особой осторожности на воде и рисках тепловых ударов. Общественно-политический марафон «17 граней единства» прошел в Свислочи в рамках фестиваля «Батькова булка». На интерактивной площадке «Белая Русь» участникам предложили интеллектуальные квизы, детские творческие акции и сборку географического пазла. В этом сезоне марафона хватит 17 населенных пунктов страны, сочетая диалоговые площадки с яркими интерактивами. Финальное мероприятие проекта пройдет 16 сентября в Минске. Накануне аварийное отключение двух гидрогенераторов в Киргизии вызвало масштабный сбой в энергосистемах Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана. Энергетикам удалось оперативно ликвидировать последствия инцидента и полностью восстановить электроснабжение региона в течение часа. Однако из-за отключения света и соображений безопасности в Казахстане пришлось перенести запланированный концерт Кани Уэста. Свадебный воздушный шар долетел из Германии до границы с Беларусью. Воздушный шарик, запущенный гостями на свадьбе в Берлине, преодолел почти 900 километров и оказался в Беловежской пуще. Его обнаружил сотрудник польского лесничества. К нему была прикреплена записка с пожеланиями молодоженам и обратным адресом. Лесники решили продолжить необычную историю и уже отправили ответное письмо. И последнее. Меняем твое музыкальное мнение на новый аэрогриль. Заходи на сайт radiusfm.by и проходи наш музыкальный тест. Слушай хиты, ставь оценки и, главное, пройди тест от начала и до конца. Если отвлекся и не доделал, самое время завершить. Ведь только полностью пройденный тест дает шанс на победу в розыгрыше. Итоги музыкального теста подводим уже в этот четверг, 20 августа. Это все новости. Далее прогноз погоды. Завтра по Беларуси днем переменная облачность. Преимущественно без осадков. Лишь по северо-западной половине кратковременные дожди, местами грозы. Ветер умеренный, днем порывистый, при грозах в отдельных районах сильный порывистый. В Могилеве ночью плюс 12-14, днем 28-30 выше нуля. В Витебске ночью плюс 13-15, днем 27-29. В Минске ночью плюс 13-15, днем 28-30. В Гомеле ночью 13-15 выше нуля. А днем 30-32 градуса тепла. В Бресте ночью плюс 14-16, днем 33-35. В Гродно ночью плюс 15-17, а днем 27-29 выше нуля. Прогноз погоды подготовлен по данным сайта Погода Бай.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: вами акция «Мегашоппинг» только с 7 по 20 августа. Отличный диван-кровать всего за 349 рублей. Еще и в рассрочку. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
1: Реклама. Радиус FM наша.

0: Бьянка, пьем мартини бьянка. И нам тут любить никто не запретил. Ты полюбила панка, моя хулиганка. Если это сон, меня не буди.
1: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: ближайшее время на Радиус FM только топовая музыка и самые горячие треки. Очень скоро для тебя. Также ты услышишь. Раньше всех и раньше всех. Радиус FM. Ты слушаешь волну топовой музыки. Радиус FM о погоде.
1: Привет, я Олеся Матусевич, и сейчас расскажу о погоде. Как пишет сайт Погода.бай, завтра по Беларуси днем переменная облачность, преимущественно без осадков. Лишь по северо-западной половине кратковременные дожди, местами грозы. Ветер умеренный, днем порывистый, при грозах в отдельных районах сильно порывистый. В Могилеве ночью плюс 12-14, днем 28-30. В Витебске ночью плюс 13-15, а днем 27-29. В Минске ночью 13-15 выше нуля, днем 28-30. В Гомеле ночью плюс 13-15, днем 30-32. В Бресте ночью 14-16 выше нуля, днем 33-35. А вот в Гродно ночью 15-17 градусов со знаком плюс, а днем 27-29. Это все новости о погоде. Далее в эфире только топовая музыка.
0: Реклама. Хочешь зарабатывать на своих сбережениях больше? Вкладывайся в Добробыт. Фиксированная ставка 12,9% годовых на 13 месяцев. Пополнение вклада в первые 3 месяца и ежедневная капитализация позволят получать дополнительный доход. Подробности по телефону 5-222-111 и на сайте bankdobrobyt.by. Банк Добробыт. Мы заботимся о вашем благополучии.
2: Реклама. Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом, лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции смотри на videobel.by.

0: Все для школы в «Букваешка». Собери ребенка в школу за 15 минут. Реклама.
1: Топ-чарт.
0: Топ-чарт Радиус FM.
1: Радиус FM.
0: 20 топовых треков этой недели, которые выбираешь ты.
1: Голосуй.
0: Голосуй на сайте radiusfm.by.
1: Слушай.
0: Слушай топ-чарт в пятницу в 3 часа дня, в субботу в полдень, в воскресенье в 16:00.
1: Радиус FM.
0: Будь на волне топовой музыки. Радиус FM. Горячие треки. Радиус FM. Топовая музыка. Радиус FM. Актуальные новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Беларуси 19 часов.
1: Партнер начала часа Белбет Фест.
2: Белка промокод вам Белбет дает. Белка промокод до 100 тысяч за вход. Белка промокод, новички вперед!
3: Новички, ловите промокод Белка в Белбет до 100 тысяч рублей за регистрацию в августе. Подробности на belbet.by или по номеру 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
0: Радиус FM о погоде.
4: Привет, я Олеся Матусевич и сейчас расскажу о погоде. Как пишет сайт Погода.бай, завтра по Беларуси днем переменная облачность, преимущественно без осадков. Лишь по северо-западной половине кратковременные дожди, местами грозы. Ветер умеренный, днем порывистый, при грозах в отдельных районах сильный порывистый. В Могилеве ночью плюс 12-14, днем 28-30. В Витебске ночью плюс 13-15, а днем 27-29. В Минске ночью 13-15 выше нуля, днем 28-30. В Гомеле ночью плюс 13-15, днем 30-32. В Бресте ночью 14-16 выше нуля, днем 33-35. А вот в Гродно ночью 15-17 градусов со знаком плюс, а днем 27-29. Это все новости о погоде. Далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: потребительского признания «Народная марка» приглашает поучаствовать в народном голосовании за любимые бренды и услуги массового спроса. Заполняйте анкеты премии на сайте народнаямарка.бай. Поддержите любимых отечественных производителей. Реклама.
1: Хочешь больше классных эмоций и новых вкусов? Тут есть. Тут есть. Программа Полины Тарасевич об уникальной еде, местах и людях. Слушай в эфире по выходным, а также на сайте в разделе «Подкасты».

0: Коля, а что ты слушаешь?
1: Радиус FM.
0: А?
1: Радиус FM.
0: Что?
1: Радиус FM.
2: Если тебя спросят, что ты слушаешь, говори, я слушаю Радиус FM.

Свежий трек на Радио СФМ. Тедди Свинс. Мистер Know It All.

0: Окей, как слушать Радиус FM без радиоприемника?
1: Любимые радиостанции можно слушать на сайте radioplayer.by, а также с помощью мобильного приложения Radio Player Беларусь. Слушайте Радиус FM онлайн в отличном качестве и без помех.
2: Радиус FM. Заряжающие треки. Радиус FM. Модная музыка. Радиус FM. Горячие новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Беларуси 20 часов. Радиус FM о погоде.
1: Привет, я Олеся Матусевич и сейчас расскажу о погоде. Как пишет сайт Погода.бай, завтра по Беларуси днем переменная облачность, преимущественно без осадков. Лишь по северо-западной половине кратковременные дожди, местами грозы. Ветер умеренный, днем порывистый, при грозах в отдельных районах сильный порывистый. В Могилеве ночью плюс 12-14, днем 28-30. В Витебске ночью плюс 13-15, а днем 27-29. В Минске ночью 13-15 выше нуля, днем 28-30. В Гомеле ночью плюс 13-15, днем 30-32. В Бресте ночью 14-16 выше нуля, днем 33-35. А вот в Гродно ночью 15-17 градусов со знаком плюс, а днем 27-29. Это все новости о погоде. Далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

жить, стоит пожить чуть-чуть для себя. Эгоистка всегда себя выбирает.

0: Середина нулевых. Молодежь уезжает из деревень и маленьких городов из-за нехватки комфорта. Третье Всебелорусское народное собрание запускает программу «Возрождение села». Сегодня благоустроенные агрогородки, новые рабочие места, ледовые арены и бассейны в райцентрах – это реальность. Комфорт для жизни там, где твой дом.
1: Сильные регионы, сильная страна. 30 лет Всебелорусскому народному собранию.
2: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, oh my love, I take one look at you, you're taking me

Слушай Радиус ФМ в любое время. В автомобиле, дома, на работе, в спортзале и на отдыхе. Более 100 городов вещания. Горячие хиты доступны в любой точке Беларуси. Радиус ФМ. Волна топовой музыки. Топовой музыки. Радиус ФМ. Горячие треки. Радиус ФМ. Топовая музыка. Радиус ФМ. Актуальный.

0: Беларуси 21 час. Радиус ФМ о погоде.
1: Привет, я Олеся Матусевич и сейчас расскажу о погоде. Как пишет сайт Погода.бай, завтра по Беларуси днем переменная облачность, преимущественно без осадков. Лишь по северо-западной половине кратковременные дожди, местами грозы. Ветер умеренный, днем порывистый, при грозах в отдельных районах сильный порывистый. В Могилеве ночью плюс 12-14, днем 28-30. В Витебске ночью плюс 13-15, а днем 27-29. В Минске ночью 13-15 выше нуля, днем 28-30. В Гомеле ночью плюс 13-15, днем 30-32. В Бресте ночью 14-16 выше нуля, днем 33-35. А вот в Гродно ночью 15-17 градусов со знаком плюс, а днем 27-29. Это все новости о погоде. Далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Мама.
1: Уважаемые слушатели, убавьте яркость на радио.
2: Но у радио нет яркости.
3: Это пока.
1: Бетера дарит фрибонус на 1000 рублей и 1000 вращений новым клиентам казино.
3: Некоторые бонусы видно даже по радио.
1: Бетера. Твоему старту большие цифры.
4: Сайт pn.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытка.

0: неразрывно связано с риском получения ребенка.
1: В отдел обслуживания сантехники, вентиляции, отопления, управления эксплуатационно-хозяйственного обслуживания Белтелерадиокомпании требуется слесарь-ремонтник 6 разряда. Требования: среднее специальное техническое образование, опыт обслуживания санитарно-технических систем и оборудования, 5-дневная рабочая неделя. Обращаться по телефону 8017 389 61 70.
2: Реклама.

0: Чтобы рассказать обо всех обновлениях в Bettera Pass, нам нужно ускориться. Новые бонусные игры «Фриспинатор», «Скретчер», «Блинка», «Фрибоксер», «Фортунатор» и «Колесо чемпионов» уже у нас. А теперь помедленнее. Даем до 1000 фриспинов и до 1000 рублей фрибонус. А дальше снова быстро. Сайт bm.by, телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
1: Реклама.
2: Тук-тук-тук. Это пробудители.
1: Про легкую дорогу на работу, про хорошее настроение по утрам, про тебя и для тебя. Пробудители. Паша Адаковский, Юля Клыгун и Вася Чехов. Пробудители на Радиус FM.

Заходи на сайт radiusfm.by. Слушай эфир онлайн. Смотри названия треков. Скачивай подкасты. Узнавай о новых эфирных проектах и акциях. radiusfm.by. Radius FM. Заряжающие треки. Радиус FM. Модная музыка.

0: Подробности на Max Line Buy и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения кредита.
1: Белтелерадиокомпания проводит набор слушателей от 18 до 40 лет на курсы телерадиоведущих на коммерческой основе. Вас ждут занятия по технике речи, основам мастерства телерадиожурналиста и основам актерского мастерства. Практические занятия в студии, в том числе с телесуфлером. Подробности по телефону 8017-389-6334.
2: Реклама. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Беларуси 22 часа. Радиус ФМ о погоде.
1: Привет, я Олеся Матусевич и сейчас расскажу о погоде. Как пишет сайт Погода.бай, завтра по Беларуси днем переменная облачность, преимущественно без осадков. Лишь по северо-западной половине кратковременные дожди, местами грозы. Ветер умеренный, днем порывистый, при грозах в отдельных районах сильный порывистый. В Могилеве ночью плюс 12-14, днем 28-30. В Витебске ночью плюс 13-15, а днем 27-29. В Минске ночью 13-15 выше нуля, днем 28-30. В Гомеле ночью плюс 13-15, днем 30-32. В Бресте ночью 14-16 выше нуля, днем 33-35. А вот в Гродно ночью 15-17 градусов со знаком плюс, а днем 27-29. Это все новости о погоде. Далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

Чтобы рассказать обо всех обновлениях в Bettera Pass, нам нужно ускориться. Новые бонусные игры «Фриспинатор», «Скретчер», «Блинка», «Фрибоксер», «Фортунатор» и «Колесо чемпионов» уже у нас. А теперь помедленнее. Даем до 1000 фриспинов и до 1000 рублей фрибонус. А дальше снова быстро. Сайт bm.by. Телефон 214. Получение прибыли не разрывно связано с риском получения убытков.

0: Еще не знаешь, какую профессию выбрать? Студенческие отряды дают шанс проверить себя в деле. Выбирай направление: строительное, педагогическое, сельскохозяйственное, экологическое, медицинское. Заработай, найди друзей и обрети опыт. Вся информация в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды». Начни уже сегодня.
1: Газовое оборудование – это сложное техническое устройство, а значит, требует повышенного внимания. Важно вовремя выявить утечку газа и устранить ее. Министерство энергетики Республики Беларусь и государственное объединение «Белтопгаз» информируют. Работа автоматики безопасности, параметры работы оборудования и его состояние нуждаются в постоянном контроле. Не надейтесь на собственные силы. Согласно правилам пользования газом в быту, заключите договор на техническое обслуживание своего газового оборудования. Будьте уверены, что вы и ваши близкие в безопасности.
2: Реклама.
3: Нет радиоприемника?
4: Не оплатил подписку?
5: Хочется чего-то нового?
6: Есть решение. Слушай Радиус FM в своей умной колонке.
7: Алиса, включи Радиус FM.
8: Включаю.
6: Включай и слушай топовую музыку. Даже без подписки.

0: Уважаемые слушатели, убавьте яркость на радио.
1: Но у радио нет яркости.
2: Это пока.
0: Бетера дарит фрибонус на 1000 рублей и 1000 вращений новым клиентам казино.
2: Некоторые бонусы видно даже по радио.
0: Бетера. Твоему старту большие цифры.
3: Сайт bet.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытка.

0: В Беларуси 23 часа. Радиус FM о погоде.
1: Привет, я Олеся Матусевич и сейчас расскажу о погоде. Как пишет сайт Погода.бай, завтра по Беларуси днем переменная облачность, преимущественно без осадков. Лишь по северо-западной половине кратковременные дожди, местами грозы. Ветер умеренный, днем порывистый, при грозах в отдельных районах сильный порывистый. В Могилеве ночью плюс 12-14, днем 28-30. В Витебске ночью плюс 13-15, а днем 27-29. В Минске ночью 13-15 выше нуля, днем 28-30. В Гомеле ночью плюс 13-15, днем 30-32. В Бресте ночью 14-16 выше нуля, днем 33-35. А вот в Гродно ночью 15-17 градусов со знаком плюс, а днем 27-29. Это все новости о погоде. Далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

еще только влезала с подругами, весело под повело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывало.

0: Коля, а что ты слушаешь?
1: Радиус FM.
0: А?
1: Радиус FM.
0: Что?
1: Радиус FM.
2: Если тебя спросят, что ты слушаешь, говори, я слушаю Радиус FM.
3: В нелюбимых человека, нелюбимые смотрят фильм.

0: Работать молодежи легко. Есть свободное время? Хочешь работать? Строительные, педагогические, сельскохозяйственные, экологические, производственные и медицинские отряды. Выбери свое. Реальный шанс найти друзей и понять, кем быть. Твое будущее начинается сейчас. Заходи в Telegram-бот «Белорусские студенческие отряды», заполняй анкету и зарабатывай.
1: Реклама. Забудь про сложные термины и непонятные инструкции. Олеся Матусевич простым языком рассказывает о самых интересных технологических новинках. Технодзен. Слушай в эфире Радиус FM по будням, а также на сайте в разделе «Подкасты».

0: неразрывно связано с риском получения ребенка.
1: Все еще думаешь, кем стать, ищешь, чем заняться в свободное время и хочешь заработать? Действуй! В студотрядах всего за месяц ты поймешь, что именно тебе ближе. Сельскохозяйственное, производственное, а может медицинское или экологическое направление. Плюс реальный хороший заработок и новые друзья. Найди свой отряд, выбирай свою профессию в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды» и зарабатывай.
2: Реклама. Радиус FM. Волна топовых.

0: Радиус FM о погоде.
1: Привет, я Олеся Матусевич, далее расскажу о погоде. По данным сайта Погода.бай, сегодня по Беларуси днем переменная облачность, преимущественно без осадков. Лишь по северо-западной половине кратковременные дожди, местами грозы. Ветер умеренный, днем порывистый, при грозах в отдельных районах сильно порывистый. В Витебске и Гродно днем плюс 27-29, в Минске и Могилеве днем 28-30 со знаком плюс, в Гомеле днем плюс 30-32, а в Бресте днем 33-35 выше нуля. Ты на волне Радиус FM. Далее в эфире только топовые треки.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

Понимать людей – это суперсила. Прокачивай ее с Натальей Ленской в программе «Вселенские истории». Слушай в эфире «Радиус ФМ», а также на сайте в разделе «Подкасты».

0: Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом, лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции смотри на videobel.by.
1: Радиус FM. Заряжающие треки. Радиус FM. Модная музыка. Радиус FM. Горячие новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Беларуси, час ночи. Радиус FM о погоде.
1: Привет, я Олеся Матусевич. Далее расскажу о погоде. По данным сайта Погода.бай, сегодня по Беларуси днем переменная облачность, преимущественно без осадков. Лишь по северо-западной половине кратковременные дожди, местами грозы. Ветер умеренный, днем порывистый, при грозах в отдельных районах сильно порывистый. В Витебске и Гродно днем плюс 27-29, в Минске и Могилеве днем 28-30 со знаком плюс, в Гомеле днем плюс 30-32, а в Бресте днем 33-35 выше нуля. Ты на волне Радиус FM. Далее в эфире только топовые треки.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Топ-чарт Радиус FM.
1: Радиус FM.
0: 20 топовых треков этой недели, которые выбираешь ты.
1: Голосуй.
0: Голосуй на сайте radiusfm.by.
1: Слушай.
0: Слушай Топ-чарт в пятницу в 3 часа дня, в субботу в полдень, в воскресенье в 16:00.
1: Радиус FM.
0: Будь на волне топовой музыки.

вкусных эмоций и новых вкусов тут есть. Программа Полины Тарасевич об уникальной еде, местах и людях. Слушай в эфире по выходным, а также на сайте в разделе «Подкасты». Радиус FM. Горячие треки. Радиус FM. Топовая музыка. Радиус FM. Актуальные новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Беларуси 2 часа ночи. Радиус FM о погоде.
1: Привет, я Олеся Матусевич, далее расскажу о погоде. По данным сайта Погода.бай, сегодня по Беларуси днем переменная облачность, преимущественно без осадков. Лишь по северо-западной половине кратковременные дожди, местами грозы. Ветер умеренный, днем порывистый, при грозах в отдельных районах сильно порывистый. В Витебске и Гродно днем плюс 27-29, в Минске и Могилеве днем 28-30 со знаком плюс, в Гомеле днем плюс 30-32, а в Бресте днем 33-35 выше нуля. Ты на волне Радиус FM. Далее в эфире только топовые треки.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки. The

0: Окей, как слушать Радиус FM без радиоприемника?
1: Любимые радиостанции можно слушать на сайте radioplayer.by, а также с помощью мобильного приложения Radio Player Беларусь. Слушайте Радиус FM онлайн в отличном качестве и без помех.

0: 96-й год. Политический кризис. Первое Всебелорусское народное собрание созывается как экстренный народный форум, чтобы спасти страну от раскола. Сегодня Всебелорусское народное собрание – высший конституционный орган. Делегаты со всей страны напрямую утверждают концепцию национальной безопасности и защищают наш суверенитет.
1: Главный гарант стабильности – 30 лет Всебелорусскому народному собранию. Радиус FM – заряжающие треки. Радиус FM – модная музыка. Радиус FM. Горячие новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки. Наша

Спасибо, что ты вдохновляешь. Приятно, что я тебя тоже. Споткнулись о чувства, и знаешь, это мой самый любимый порожек. Я хочу обнимать твои плечи, чтобы током мне било их больно. Это мой поцелуй тебе вечно.

0: Беларуси 3 часа ночи. Радиус ФМ о погоде.
1: Привет, я Олеся Матусевич, далее расскажу о погоде. По данным сайта Погода.бай, сегодня по Беларуси днем переменная облачность, преимущественно без осадков. Лишь по северо-западной половине кратковременные дожди, местами грозы. Ветер умеренный, днем порывистый, при грозах в отдельных районах сильно порывистый. В Витебске и Гродно днем плюс 27-29, в Минске и Могилеве днем 28-30 со знаком плюс, в Гомеле днем плюс 30-32, а в Бресте днем 33-35 выше нуля. Ты на волне Радиус ФМ. Далее в эфире только топовые треки.
0: Радиус ФМ. Волна топовой музыки.